0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 21-23 с плюсом.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременно.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 21-23 с плюсом.

0: наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Дефицита топлива на АЗС «Беларусьнефти» нет. Об этом заявили на предприятии, комментируя появившуюся в сети информацию о введении лимита на отпуск топлива в приграничных регионах, сообщает Белта. В частности, речь шла об АЗС Витебской области в 2 километрах от границы с Псковской областью, где якобы не отпускают более 20 литров топлива. На предприятии официально заявили, что под распространяемыми в интернет-пространстве сообщениями подобного рода нет оснований, дефицита топлива на наших АЗС нет. В компании просят клиентов быть бдительными и черпать достоверную информацию только в официальных медиа. Количество обращений в Комитет государственного контроля Брестской области с начала года увеличилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года – 279 и 240 соответственно. Наибольшую активность проявили жители Бреста, Баранович и Пинска. В разрезе районов области – жители Брестского, Малорицкого, Лунинецкого и Кобринского. В ходе проведения личных и выездных приемов, а также прямых телефонных линий к представителям комитета обратилось 88 человек. По поступившим обращениям приняты оперативные меры реагирования. Остальные находятся на контроле до решения обозначенного вопроса. Принятие соответствующих мер с учетом интересов заявителей. К примеру, после обращения решена проблема освещения агрогородка Бродница Ивановского района. Работы выполнены в июне этого года.
0: Новости.
1: Стали известны даты школьных каникул на учебный год 2026-2027. Соответствующий график определило Министерство образования Беларуси, сообщает Белта. Осенние каникулы у школьников будут длиться 8 дней с 1 по 8 ноября. Зимние каникулы продлятся более 2 недель. Школьники будут отдыхать с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027, всего 17 дней. Весенние каникулы продлятся 8 дней. С 21 по 28 марта. Летние и самые длинные каникулы рассчитаны на 92 дня с 1 июня по 31 августа. И последнее. 25 июля на набережной Франциско Скорины в Бресте стартует основная программа международных соревнований «Брестский рубеж» в дисциплине «Сильнейший спасатель пожарный». Мероприятие приурочено к празднованию Дня города Берестия 2026 и 81-й годовщине освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования будут проходить в течение 2 дней. 24 июля состоится выставка специальной техники и показательные выступления спасателей. 5 июля с 12 до 16 запланировано главное зрелище – показательное выступление с участием водной и авиационной техники МЧС. В состязаниях примут участие 9 команд из областных и Минского городского управления МЧС, РОСН, УГЗ МЧС, а также представители из Москвы, Санкт-Петербурга и ближнего зарубежья. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrest.fm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25, в Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Утро понедельника в нашей компании всегда доброе. Всем привет, друзья мои. Да. В ваших приемниках, в ваших динамиках, в ваших наушниках звучит, да, Радио Брест. Самая позитивная радиостанция страны, несмотря на эту погоду, друзья мои. Кажется, вроде было все комфортно. А кто-то вчера жаловался на то, что солнце, непонятно что. Да пускай бы дождик прошел. Ну и, в общем-то, я всегда утверждаю, что люди, вселенная нас слышит. Ну и, в общем-то, по заказу, как пошел этот дождь. Ну, огородники радовались. Кто-то, кто попал под этот летний дождь, мог бурчать. Кто-то, наоборот, радоваться. Видела, как люди топали и босиком по городу, когда снимали обувь и наслаждались этим летним июльским дождем. И это тоже здорово. Вы знаете, каждый видит в том, что происходит вокруг, что-то свое. Кто-то обязательно из хорошего будет искать червоточину, а кто-то действительно будет видеть только самое-самое лучшее. Понедельник для нас – это лучшее. Почему? Да потому что это старт новой рабочей недели. Да потому что это старт нашим с вами новым возможностям. Да, потому что это повод случиться тому, возможно, о чем мы очень-очень загадали. А еще, конечно же, если вы о чем-то очень мечтаете, значит, сегодняшний день – это еще один шаг на пути свершения, друзья мои, ваших мечт, целей и так далее, и так далее. Но понедельник считается, знаете ли, тяжелым днем только там, где его конкретно ждут в такой форме. В нашей компании этих самых пресловутых тяжелых понедельников не бывает. И если вы хотите убедиться на этом, в общем-то, примере здесь, тогда оставайтесь с нами до 11 утра для того, чтобы раскачаться, зарядиться, влюбиться, друзья мои, и понять, что понедельник – отличный, классный день для новых стартов. Итак, традиционно от меня, от Юли Майской, парочку, друзья мои, примет в этот понедельник и в новом дне. Одалживать что-либо, либо брать в долг понедельник, друзья мои, к финансовой удаче на всю неделю. Так что, если что, мотайте на ус. Если в этот день к вам нагрянули гости, ждите их визитов каждый день до выходных. А еще отправиться в путь именно в этот день, в понедельник, к тяжелой дороге или препятствиям. В общем-то, считается, что начатые в понедельник какие-то дорожные вопросы, поездки, командировки не особо-то приносят успеха. Но, может быть, вы, люди, которые очень часто уезжаете в командировку по понедельникам, можете оспорить своим личным примером вот эту примету и сказать, что она нерабочая. Потому что, знаете ли, в вашем случае поездка и командировка понедельника всегда финалится успехом, друзья мои. А еще есть такая классная примета. Удаление зуба в понедельник пройдет максимально безболезненно и быстро. Это если что. Друзья, следите за полостью рта, следите за тем, что происходит вокруг, следите, в конце концов, за теми, кто вас любит, для того, чтобы их тоже сегодня обнять и отправить на работу с классной, доброй улыбкой. Ну, а мы начинаем. Здесь Юля Майская. До 11 утра и вашей компании рада абсолютно каждому из вас. Полетели!
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ну, друзья мои, многие из нас скажут, что у понедельников репутация, прямо скажем так себе, да, будильник, планерка, тоска по выходным, которые прошли. Но 20 июля, понедельник, который явно готовился к встрече с нами, я вам честно скажу, он принес и торт, и, друзья мои, официально разрешил поспать после обеда. Именно этот понедельник, 20 июля, а еще предложил нам партию в шахматы сыграть, друзья мои, а еще напомнил нам с вами обнять детей, уходя на работу. И на самый такой крайний случай прихватил себя Луну. Коллаборация невероятная. Но давайте будем совсем разбираться по порядку. И что, мы подтверждаем здесь, в утреннем шоу «Самое доброе утро», что ни день, то праздник. И сегодня отмечается Международный день торта. Да, друзья, именно так. Всем сладкоежкам привет от большой сладкоежки Юли Майской. В общем, этот праздник посвящен не калориям, если честно, а дружбе и миру. Его придумало творческое сообщество когда-то из Милана, где музыканты и кулинары с 2009 года пекли совместные музыкальные торты. Друзья мои, да, в международном масштабе день впервые отметили в 2011 году, ну а девизом выбрали классную фразу, абсолютно простую, та, которая объединяет и разряжает обстановку на 100%. Я приду к тебе с тортом. Как вам такая история, а? Ну, согласитесь, это, мне кажется, самая приятная форма, да, дипломатических отношений, существующих из всех. Стороны садятся за стол переговоров, да? И единственный предмет спора – кому достанется последний кусок. Это как всегда, да? Повод есть, дата официальная, так что сегодня фраза «мне нельзя сладкое», вот эта вот история, временно утрачивает, друзья мои, какую-либо силу. Так что имейте, пожалуйста, это в виду, дорогие друзья. А еще сегодня отмечается Международный день шахмат. То есть после торта, ну, сыграем по партечку в шахматы. Да, сыграем. Вот вам, пожалуйста, будете официально отмечать Международный день шахмат, друзья мои, шахматы. Одно из древнейших интеллектуальных игр человечества. А вы думали, уже к 1000 году в них играли в Европе, на Руси. И это, пожалуй, мне кажется, единственный вид спорта, шахматы, да, где можно как следует вспотеть, не вставая со стула. Есть такой момент. Вот слушают нас сейчас любители игры в шахматы, а может быть, профессиональные шахматисты. В общем, отличный повод сегодня, если вы такой, отметить Международный день шахмат. Ну и, конечно, повод сдуть пыль с вот этой шахматной дощечки вашей, выяснить, кто в семье настоящий гроссмейстер. Но это сделать нужно вечером. А если не терпится и до вечера прям уж не в моготу терпеть, тогда прихватите свои шахматы, друзья мои, на работу к себе и с коллегами там сразитесь, в общем-то, в равных шахматных условиях в обеденный перерыв. Ну что, убедились на деле, что дней плохих не бывает, друзья мои, потому что...
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благодромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня составит 20-25 градусов, в Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 21-23 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах.

0: на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио «Брест».

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Вы знаете, я подумала, что эти слова «мы ярче всех во Вселенной» иногда могут настолько поддержать человека, да, когда он шел к какой-то цели, шел к какой-то мечте, и вдруг на каком-то этапе ничего не получилось. Но здесь рядом оказался

0: близкий человек, который сказал, что несмотря ни на что, не на все твои промахи и не попадания в топ, ты все равно так или иначе для меня самая яркая звезда во вселенной. Вот такая поддержка, она дорогого стоит, друзья мои. Ну и вместе с тем она бесценна. Но ведь давайте признаемся честно, не каждый из нас готов оказывать вот именно такую фундаментальную поддержку своей второй половине, правда? А если вы не согласны, друзья мои, то именно сейчас в рубрике «Топ-3 самых» я готова рассказать о том, кто они, знаки зодиака, которые любят верно и долго и всегда готовы поддерживать. Верность, ну, не прописать гороскопом, да, с одной части, ведь это вопрос жизненных каких-то принципов, воспитания, ценностей, но выделить самые преданные знаки зодиака среди зодиакального круга, по мнению астрологов, это легко. Они не просто любят, а строят отношения так, чтобы они выдержали испытания временем. Ну и настоящая верность – это не просто отказ от измен, правда? Способна все же сохранять любовь даже в самые сложные времена и оставаться рядом, когда легко было бы уйти. Ну, это проще всего. И заботиться о партнере искренне и без всяких условий и, в общем-то, сложностей. Но когда, в общем-то, тяжело, некоторые знаки зодиака вместе с тем готовы оставаться со вторыми половинами. Кто они? Давайте разбираться. Итак, тельцы, вы в рубрике «Топ-3 самых верных и преданных знаков зодиака», которые готовы поддерживать всегда и везде. Тельцы не просто остаются верными, а тельцы строят отношения так, чтобы они выдержали любые испытания. Для тельцов, кстати, любовь – это стабильность, забота, надежность, и если он выбрал вас, значит, это всерьез и надолго. Раки. Верность из глубины души у них. Представители этого знака зодиака любят всей душой и привязываются к партнеру на уровне, который сложно вообще разорвать. Для раков семья и любовь – это самое ценное, и предательство, в общем-то, противоречит их жизненным принципам и их природе. Раки готовы заботиться, поддерживать, прощать и делать все, чтобы их отношения были наполнены нежностью. Львы, а что вы в сторонке стоите? Оказывается, львы могут оказаться страстными завоевателями, но если лев полностью полюбил так по-настоящему, его преданность будет безграничной. Он защищает и берегает своего партнера, гордится им и готов носить его на руках. Ну и главное, чтобы любовь льва подпитывалась вниманием и признательностью, друзья мои. А вот в рубрике «Топ-3 самых» сегодня выделили их львы, раки и тельцы. Да, знаки зодиака, которые готовы поддерживать вас абсолютно в любых ваших состояниях и быть с вами верными до конца. Так что, если в вашем окружении есть такие вторые половины, гордитесь и цените их. Друзья мои, ну, совсем скоро поговорим. Гороскоп от утреннего шоу. Что день грядущий подготовил для каждого представителя зодиакального круга, разберемся. Дождитесь.
1: Слухай наших.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний. Календарь показывает уже 20 июля. И что готовит нам этот понедельник, в случае каждого из нас, разбираемся. Итак, Овны, вас ждет сегодня беспокойный и противоречивый день. Уверяют астрологи, ситуация меняется часто. Появляются поводы для радости и для волнения, и для огорчения. Вы сохраните сегодня самообладание, постарайтесь это сделать, поскольку руководствоваться будете сегодня здравым смыслом. Тельцы, сейчас, знаете ли, представится возможность порадовать людей, которые вам дороги, хорошими новостями или приятными сюрпризами. Ну а вечером можно принимать гостей. Ох, какой у вас понедельник, тельцы, позавидуешь. Близнецы, серьезный ответственный подход к делам сегодня позволит вам добиться успеха в этом дне. Да, складываются благоприятные обстоятельства, да, для решения важных задач. Раки, преданные вы наши, сейчас легко будут завязываться знакомства. Нужно не так много времени, чтобы произвести хорошее впечатление. Вероятно, начало романтических отношений у вас, раки. Львы, неверные, знаете ли, какой-то сегодня будет стратегический план у кого-то на вас. Но у вас сегодня вместе с тем будет напряженный день, по этому поводу, львы, будет казаться, что окружающие испытывают вас на прочность. И не сдавайтесь, львы. У вас есть шанс преодолеть все преграды и добиться успеха. Девы, что бы ни принес этот день, вы стараетесь быть честным с собой и окружающими. Это не всегда легко, но и просто необходимо, чтобы добиваться успеха. Весы, не бойтесь сегодня сложных задач. Решая их, вы многому научитесь, завоюете уважение окружающих и покажете, на что вы способны. Весы, действуйте. Скорпиончики, нужно сегодня много сделать. Согласны, да? Не все задачи, которые приносит этот день, просты, но у вас достаточно опыта и знаний, чтобы справиться с их решением. Удачи! Стрельцы, сейчас в работе и личных отношениях, знаете ли, поможет ваша интуиция. Подсказки окажутся верными, и не злитесь на окружающих, если что-то идет не по вашему плану. Козероги, возможно, мелкие неприятности сегодня в этот понедельник, но они не испортит настроение и не лишат Козероги вас оптимизма. Неплохо складываются поездки сегодня в этом дне, в том числе не запланированные. Водолейчики, трудно будет сосредоточиться на делах. Приходится отвлекаться, да, до разговора с самого утра, которые далеко не всегда вам интересны, на долгие споры. Но привычная работа сегодня будет даваться тяжелее, чем обычно. Рыбы, вы сохраняете сегодня спокойствие, дают рекомендации астрологи, и вы найдете способ вместе с тем решить все сегодняшние проблемы. Умение смотреть на вещи оптимистично часто выручает вас в момент, который другим показались уже безнадежными. Вот такой гороскоп, друзья мои. У кого-то вверх, у кого-то вниз, но в общем и целом скажу вам, что понедельник день легкий, пройдет сегодня у вас все отлично, легкого.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: и вижу.
1: Нет, друзья, я Юля Майская, здесь совсем не сплю. Друзья мои, вижу, что происходит за окном. И, конечно же, вижу, что у нас плейлист загружен сегодня по полной классными треками. Это очень-очень здорово. Я очень надеюсь, что наши треки сегодня заставляют вас проснуться. Ну, а традиционно ноги идут в пляс сами собой. Да, это сегодня именно будет так, и это тоже невероятно круто. Друзья мои, 33-код 3990011, номер нашего студийного вайбера. Вот сюда присылайте ваши сообщения, рассказывайте, что там спали, что там видели, чего там приснили. Рубрика создана для того, чтобы разбираться в том числе и с вашими снами и понимать, а что же ваши сны означают наяву. Вообще, исследование снов и сновидений наших огромное-огромное количество, друзья мои. В общем, пока вы пишете, если вдруг сегодня чего-то снили и желаете, чтобы я разобралась с этим, жду обратной связи. Так, сейчас проверю наш студийный чат Вайбера, запущу его и гляну. Ага, так, пока пусто. Ну да ладно, жду, пока в ожидании рассказываю интересное. Друзья мои, как известно, большая часть жизни человек, мы с вами, человеки, проводим во сне. Кто-то в течение суток спит больше, кто-то меньше, но самое приятное, знаете что? Это сновидения, которые мы видим, когда спим, да, особенно если они классные, правда, не кошмары снятся. Слушайте, оказывается, сны способны предотвращать психоз, друзья мои. То есть, если вас периодически записывают, знаете ли, шутя в эту категорию, да что ж ты за псих сегодня такой? Не поговорить с тобой, не выяснить ничего. К маме к моей поедем, сказал. К маме к моей. Ну и тут у человека, да, нервы сдали. Все, все. Так вот, друзья мои, оказывается, проводился научный эксперимент. Участникам позволяли спать положенные 8 часов, но будили их в самой начальной стадии сна. После 3 дней абсолютно у всех участников эксперимента начали проявляться признаки ухудшения концентрации внимания. Первые признаки – психоза, необоснованная раздражительность и даже галлюцинации. После того, как людям дали возможность поспать и видеть сны, мозг компенсировал отсутствие снов за прошедшие дни. Представляете? И, конечно же, пополнил нервные клетки организму. Вот такие интересные, невероятные факты. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас окружали, знаете ли, спокойные, адекватные, уравновешенные люди, дайте, наконец-таки, им выспаться, друзья мои. Да, это я сейчас обращаюсь абсолютно ко всем, кто ранние пташки просыпаются, вторая половинка еще спит, и начинается вот это вот хождение, понимаете ли, по кругу, мешание вот это вот кофе, значит, ложкой, ударение ободки кружки и так далее, и так далее. Когда, ну, а, ты проснулся, да? А, ты уже проснулся, а давай тебе тоже кофе заварю. Не удивляйтесь, что после вашего такого доброжелательного предложения человек просто начнет раздражаться. В рубрике «Сплю, вижу» здесь рассказываем интересные факты, а вы мотайте на ус.
0: Радио. We will find.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Национальном парке Беловежская пуща в конце сентября проведут Зубрфест. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик на встрече с министром лесного хозяйства Татарстана Равилем Кузюровым. По словам Петра Пархомчика, мероприятие рассчитано на несколько дней. Сейчас для него готовят площадку и программу, чтобы учесть интересы гостей разных возрастов. Фестиваль объединит семейный и активный отдых. Помимо развлекательной части, один из аспектов – научный. В том числе планируется пригласить представителей различных регионов, где обитают зубры. Зубрфест задумывается как имиджевый проект. Образ зубра занимает центральное место в культуре Брестского региона и является самым узнаваемым символом в общении и сознании местных жителей, подчеркнули в облисполкоме. Белорусская команда завоевала 4 медали на Международной химической олимпиаде в Ташкенте, сообщили Белта в пресс-службе Минобразования. Серебро получили Артем Латышев из Минска и Валерия Козлова из Бреста. Бронзу – Анастасия Акулич и Алексей Степанов из Минска. Всего в олимпиаде приняли участие 362 школьника из 96 стран.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 24-25 июля в Бресте пройдет 5-й юбилейный фестиваль моды и стиля «Лукбук». В рамках феста пройдут модные показы белорусских дизайнеров, а также на протяжении 2 дней можно будет приобрести изделия на модном маркете. Место проведения модного форума выбрано не случайно. В областном центре сконцентрировано более 100 производителей одежды. Новости компании. «Беларусьбанк» предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И последние рейсы Брест-Эль-Аламейн 21 и 31 июля будут выполняться из Минска. Причина – ограничение на выполнение полетов в пределах Московского узлового диспетчерского района, сообщает аэропорт Бреста. Для всех туристов будет организован бесплатный трансфер до Минского аэропорта. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Хотите, друзья мои, в начале этого часа создам вам классное настроение, особенно тем всем людям, кто не выспался на выходных в силу разных причин и на сегодняшний день действительно по этому поводу переживает. И, возможно, это необходимость, недостаток сна мешает сегодня на старте дня включиться в работу. Друзья мои, сегодня потрясающе классный день. Сегодня день дневного сна. Как вам такая история? Наконец-то праздник, к которому не нужно готовиться, да? Достаточно просто прилечь, да, после обеда. Активность мозга и концентрация внимания естественным образом снижается, друзья мои. Это абсолютно доказуемый научный факт. Поэтому короткий дневной сон ученые считают не ленью ни в коем случае, а перезагрузкой. И в жарких странах вместе с тем это давно оформлено, знаете ли, каким-то образом, законодательно называется, все мы знаем, сиеста и так далее. В общем, кстати, Катрин Дынёв, да, уверяет, что послеобеденный сон один из главных секретов ее молодости. Актриса выглядит, несмотря на свой преклонный возраст, невероятно круто. Она способна заснуть на 10 минут практически абсолютно в любых обстоятельствах, по ее признанию, и абсолютно в любой позе. Так что берем на вооружение эти моменты, правда? Так что если вместе с тем начальство, мне кажется, спросит, почему вы дремлете на рабочем месте сегодня в обеденный перерыв, у вас есть железные аргументы. Сегодня это международная практика, день дневного сна. Тот сейчас так обрадовался и подумал, что вау, здорово, ох, как бы до обеда-то дожить. Как достойно, нужно достойно, друзья мои, и не потерять возможности сделать дообеденный вот этот вот период насыщенным и обязательно плодотворным. Да, надо постараться. Друзья мои, сегодня еще отмечается день «Обнимайте своих детей». А, какой же милый, классный, потрясающий день. Трогательный праздник, правда? Отмечается в третий понедельник июля. Ну и выпадает он как раз-таки сегодня на 20 число. Смысл дня абсолютно прост и важен. Обнимать своих близких нужно сегодня, не откладывать на потом. Кстати, наука целиком на стороне обнимающихся. Объятия снижают уровень стресса, все мы знаем, укрепляют доверие между родителями и детьми вместе с тем. Так что сегодняшняя программа минимум выполняется за 10 секунд, и эффект остается, друзья мои, надолго. Нет детей? Ну, вдруг так, пока вы молодая семья, без них либо парень и девушка на старте романтических встреч. Обнимите родителей, вторую половину, друзей, кота, в конце концов. Формулировка праздника допускает такое расширительное толкование, мне кажется. В общем, друзья, обнимаем этот мир большими объятиями и, конечно же, понимаем, что как аукнется, так оно и откликнется. Каждый выбирает абсолютно свой сценарий жизни в этот понедельник. Если вы выбираете быть счастливым сегодня, тогда, мне кажется, это правильный выбор. А Никита Комодей, кстати, подключается и тоже делает правильный выбор.
0: «Знай наших».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от «Белтелекомшоп». Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Да что, друзья мои, Сергей Лазарев совсем недавно, друзья мои, впервые прокомментировал главную тему чемпионата мира по футболу, свое сходство с Месси. Замечали? Замечали? А вот сейчас, наверное, после моих слов такие раз-раз, слушайте, а вроде да, а вроде похож. Но прокомментировал он действительно достаточно интересно, то, что сравнивает его с Лео, есть, по признанию Сергея Лазарева, что-то такое. Определенный поворот головы, когда действительно бывает, ловит такой момент журналисты, когда они действительно Сергей Лазарев и Месси похожи. И по признанию Сергея Лазарева, он тоже это иногда замечает. Вот какие-то фотосессии Месси и где-то да-да-да, да и нет, сходство есть. Но это классно, признается Лазарев, легендарный футболист. И если бы была возможность встретиться, Сергей с удовольствием бы это сделал и встретился с ним бы лично. Но пока, по признанию Лазарева, такой возможности не было. Ну, а то, что сегодня весь спортивный мир, ну и шоу-биз сравнивают Сергея Лазарева с Месси, ему кажется, это очень достойное сравнение. Вот интересно, а Месси, он слушает Сергея Лазарева? Либо как-то не особо он его формат, друзья мои. Но, тем не менее, добивайтесь результатов. При этом, если вдруг вы похожи на кого-то, оставайтесь преданными себе, своим принципам. Ну, а говорят же, что огромное количество людей на этой планете существуют двойники, когда люди просто похожи друг на друга настолько, что тебе казалось бы, да как так? Да неужели? Да вы же родственники. А оно раз-раз, да и нет, друзья мои. Поэтому кто его знает, возможно, и ваш двойник топает где-то по планете. Иногда хорошо бы встретить такого человека, ведь со стороны на себя посмотреть очень всегда интересно. А еще умные умы говорят о том, что со стороны всегда виднее. И давайте будем прислушиваться к таким грамотным, умным людям, друзья мои. И при наличии даже человека, на которого вы схожи, и вам постоянно об этом твердят, да, оставайтесь самим собой и не пытайтесь быть копиркой кого-то. И, возможно, друзья мои, в этом контексте вы действительно не перепутаете дорогу идущего рядом с вами человека, а будете следовать своему пути. Следуйте, создавайте, да, друзья мои, работайте, влюбляйтесь и помните о том, что в рубрику «Люди о людях» может абсолютно попасть каждый из вас. Главное – выбирать правильное дело в своей жизни и преданно ему следовать.

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 21-23 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей.

0: вот сегодня, конечно же, можно напевать такие песни. Ла-ла-ла-ла-ла, все здорово, все получилось, все круто. Особенно те, кто болел за любимую команду. Друзья мои, в Бресте была невероятная феерия. Просто все болельщики, все любители футбола собрались на стадионе «Динамо». Там для того, чтобы, конечно же, поддерживать свои любимые команды. Это было невероятно. Это было невероятно круто. И, мне кажется, только ленивый не говорил про чемпионат мира по футболу, друзья мои, и обойти эту тему стороной, конечно же, невозможно, когда даже маленькие дети, играя во дворе, знаешь ли, забивая гол там, где белье должно сушиться, кричит: «Давай, ты же Месси, давай, бей!» и так далее. Это было, конечно, наблюдательно, улыбательно, друзья мои, но, конечно, так или иначе, каждый из нас в напряжении следил, а кто станет чемпион мира по футболу, да, 2026, какая команда. Сборная Испании стала победителем футбольного чемпионата мира, одержав тяжелую победу над Аргентиной в финальном матче. Вы же это видели? Вы же это видели, да? Матч был невероятно напряженный. Встреча завершилась со счетом 1-0 в дополнительное время. Но для Испании этот титул стал вторым в истории, кстати, после победы над Нидерландами в 2010 году. А Аргентина, в свою очередь, не смогла защитить чемпионство, завоеванное тогда в Катаре 4 года назад. Друзья мои, финал также запомнился чем? Вот чем конкретно вам? Ну, мне кажется, что все ответят, что самым долгим перерывом в истории чемпионатов мира. 27 минут и 24 секунды. Друзья мои, организаторы тогда устроили шоу, да, помните, с участием звезд прямо на поле, что вызвало, я скажу, неоднозначную реакцию у болельщиков. Ну, и в финале состоялся, скорее всего, последний матч Лионеля Месси, друзья мои, на чемпионатах мира. Я могу только предполагать, наблюдая за игрой, так как 39-летний аргентинец, для которого этот мундиаль стал шестым, провел на поле всего 120 минут. Для него это невероятно мало, но не смог вместе с тем помочь своей команде избежать поражения, друзья мои. Совсем недавно в рубрике «Люди о людях» я рассказывала, как Сергей Лазарев относится к тому, что его, в общем-то, сравнивают с Месси, сходство внешне. Он, конечно же, поддерживал своего любимого футболиста, но сказал, что он играет, Сергей Лазарев, гораздо хуже футбол, чем поет на сцене и дает концерты. О, друзья, да, это был невероятный чемпионат мира по футболу 2026 года. Это было, знаете ли, как феерия. Еще долго, мне кажется, мир будет неустанно говорить об этом, делая определенные выводы. Но как есть, сборная Испании, победитель футбольного чемпионата мира в этом году. И, конечно же, делают все определенные выводы, навыки. Ну и, знаете ли, падение – это тоже хорошо, потому что есть возможность оттолкнуться и, возможно, через несколько лет взлететь наверх, да, имея этот потрясающий, классный, заслуженный титул, друзья мои. Не бойтесь сложностей, бойтесь моментов, когда вы не можете себя где-то проявить. Проявляйтесь, и пусть обязательно все у вас получится.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: этим утром, друзья мои, немного прохладным, правда, бессолнечным. Вот такая ароматная, классная, горячая чашка кофе. И вот такая заводная кофейная песня, друзья мои, самое то, что нужно на старте дня и на старте новой рабочей недели. Да, давай по кофе. Иногда так обращаются коллеги к друг другу, приходя в офис, в те места, где вы работаете, друзья мои, на производство и так далее, и так далее. Вообще, вы когда-нибудь задумывались, эффект от чашки кофе? Сколько длится? Когда наступает? А я рассказываю. В общем, эффект от чашки кофе обычно наступает, ну, все мы знаем, да, через 15-30 минут, где-то в этом промежутке длится 4-6 часов. Именно столько составляет период вот полураспада кофеина, однако вместе с тем индивидуальный метаболизм у нас с вами, он у каждого разный, может сократить это время до 40-50 минут, друзья мои, да-да-да. Длительность и интенсивность бодрости, которая дает нам кофе, зависит от нескольких факторов. Ну, вот скорость выделения. У людей с быстрым обменом веществ, как и кофеин, оказывается, перерабатывается быстрее. При регулярном употреблении организм привыкает к кофеину. Все мы это тоже знаем. Из-за чего эффект становится менее заметным. И, возможно, на себе вы это тоже ощущали, дорогие люди. А еще робуста содержит больше кофеина и бодрит сильнее, чем арабика. Так что, если после активных выходных, друзья мои, где вы не выспались, вам нужно взбодриться, мы делаем, конечно же, в пользу арабики чуть менее шансов, да, потому что робуста вас взбодрит гораздо-гораздо быстрее, друзья мои. Ну, а если, в общем-то, думаете о том, что сегодня надо держаться, ни в коем случае нельзя как-то прилечь, друзья мои, сегодня потрясающе классный день, день дневного сна, поэтому, мне кажется, в этом контексте нужно его отметить по полной программе. Вот дождемся обеденного перерыва, а потом незаметно ни для кого обязательно сделаем это. Но до часу дня еще огромное количество времени, и очень хочется пожелать вам, чтобы вы его провели с пользой для работодателя, для себя и, конечно же, знаете ли, тем, что потом собой можно гордиться. Потому как до обеда можно просто ходить и ныть, а можно взяться за дело и сделать его на отлично. А по-другому вы не умеете, так что давайте, давайте, не прикрывайтесь этой погодой и знаете ли, атмосферным давлением, которое так или иначе может быть на кого-то из вас влияет. Засучите рукава, беритесь за дело, и пусть у вас сегодня все обязательно получится. Здесь Юля Майская, и я вас обязательно поддержу. А еще, друзья, перелетайте в следующий музыкальный час вместе со мной. Не теряйте друг друга и меня в том числе, потому что в следующем часе розыгрыш.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в скором времени посетит Брестскую область, где намерен ознакомиться с реализацией инновационных проектов, развитием фермерских хозяйств, оценить работу полностью отечественного пресс-подборщика. Подробности о планируемой поездке Александра Лукашенко в Брестскую область рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой. В Брестской области будет продемонстрирована работа нашего пресс-подборщика, полностью локализованного, импортозамещенного. Президент хочет услышать абсолютно честную информацию, которая касается компонентной составляющей этой машины, которая у нас получилась, цитирует Дмитрия Крутого Белта. Глава государства Александр Лукашенко выслушал доклад главы Брестской области Петра Пархомчика о социально-экономическом развитии региона в первом полугодии. Некоторыми деталями разговора председатель облсполкома поделился с журналистами.
3: Все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9%. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3%. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области. Среднюю зарплату президент тоже поинтересовался. Здесь тоже есть хорошая динамика, 114% роста. Ну и средняя зарплата 2545. Интересовался вопросами строительства, выполнили поставленные задачи правительства, обеспечили 269,5 тысяч метров квадратных строительства. Мы опять удивляем и себя, и удивляем страну. Это динамика роста экспорта продукции Брестской области. Прирастаем. Притом прирастаем очень значительно. По результатам 5 месяцев динамика роста составила 123,6%.
2: Брестскую область с рабочим визитом посетит губернатор Орловской области Российской Федерации Андрей Клычков. В Брестском облсполкоме состоится третье заседание рабочей группы по взаимодействию Республики Беларусь и Орловской области Российской Федерации. В программе посещения производственных площадок Открытого акционерного общества «Ивацевич Древ», предприятий «Березостройматериалы», «Джафре Лабортехник», «Агропродукт» в Каменецком районе, «Фермерское хозяйство Беркли» в Малорицком районе и «Агропищепром» в Бресте. Делегация из России посетит также Косовский дворцово-парковый комплекс и усадьбу Немцевичей.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня с 15 до 18 часов будет проходить прямая телефонная линия с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Брестскому центральному избирательному округу номер 2 Ольгой Васильевной Степусь. Звонить можно будет по номеру 32 20 14. В городе Высокое Каменецкого района построят спортивный комплекс с бассейнами и тренажерным залом. Об этом сообщили в Каменецком райисполкоме. Строительство спорткомплекса включено в инвестиционную программу Брестской области. Проект прошел государственную экспертизу. Участок для него подобрали в центральной части города. Строители уже приступили к частичной расчистке площадки. В здании обустроят бассейн для оздоровительного плавания. По соседству разместится бассейн для обучения плаванию детей. В распоряжении посетителей будут ресепшн, гардероб, тренажерный зал, раздевалки и душевые. Внимание будет уделено созданию безбарьерной среды, обустройству парковок. Начать строительство планируется в нынешнем году. Городской парк планируют обновить в Пинске. Вопрос работы парка рассмотрели на недавнем аппаратном совещании в Пинском горисполкоме. Среди прочего звучала тема его реконструкции. Отмечается, что проект должен быть приземленным в финансовом плане. В ближайшее время будут готовить конкретные предложения и решать, что нужно делать в первую очередь. Затем проект и реконструкция. Временные рамки пока не указывают, но немаловажно, что шаг в деле реконструкции излюбленного места отдыха горожан уже сделан. В деревне Высокое Березовского района 8 августа пройдет экологический фестиваль «Споровские сенокосы-2026». Главное событие фестиваля – чемпионат по ручному сенокошению. Он помогает сохранить уникальные луга заказника и поддерживает исчезающую традицию ручного сенокошения. Не менее зрелищное событие – футбол на болоте. Команды сыграют на естественном болотном покрытии. Гостей и участников ждет насыщенная программа, мастер-классы по сплаву на байдарках, мотодельтаплан, посещение станции кольцевания птиц Ясельда, выступление творческих коллективов Березовщины и группы «Аура», работа выездной торговли и студии настольных спортивных игр. На фестивальной площадке развернутся город мастеров и детские развлекательные локации. Общественный совет по нравственности в лице Белорусской православной церкви и Союза писателей Беларуси объявил третий открытый литературный конкурс имени святителя Кирилла Туровского «В гармонии с собой и миром». К участию принимаются произведения авторов разных возрастов, как профессионалов, так и любителей, написанные на белорусском или русском языке. Литературные форумы могут быть различными. Оцениваться заявки будут в трех номинациях: в кругу родных, «Я и моя семья», «Бережное отношение к себе и к окружающим», окружающему миру и «Милосердие, труд, миролюбие». Произведение можно присылать на электронный адрес Союза писателей Беларуси или в печатном виде с 1 сентября по 15 декабря. Подведение итогов конкурса состоится в начале 2027 года. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25, в Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Час эфира, друзья мои, пошел на старте. Всем привет! Утреннее шоу «Самое доброе утро» в голосе и в лице Юли Майской, друзья мои, направляет вас на лучший понедельник. Конечно, заряжает вас активным настроением. Для того, чтобы зарядиться, правда, абсолютно безвозмездно, нужно быть здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Ну и, конечно же, не надо брать с собой разного рода подзарядки, искать аккумулятор и так далее, и так далее. Друзья мои, все здесь абсолютно предоставлено. Только лишь зайдите к нам на официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте и в ВК. У нас есть и Инстаграм, и тоже там для вас, «Радио Нижнее Подчеркивание Брест». А еще мы звучим на сайте для вас. Да, нас можно слушать онлайн, radiobrestfm.by. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас абсолютно по всему миру, где есть интернет, друзья мои. А где его только нет, хочется спросить. Да, наверное, нет таких мест. Хотя, если подумать... Ну, а еще, друзья, безусловно, народная перекличка дает вам возможность стать частью прямого эфира. Так что ваши сообщения прямо сейчас я жду на короткий номер 33-код-399-0011. Вот сюда. Рассказывайте, как дела, как настроение, как прошли выходные. Ну и, конечно же, делитесь классными приветами, друзья мои, да. Организуем утренний привет. Лучшее для вашего любимого человека, коллеги и абсолютно всего вашего окружения. Сделаем это красиво. А самое главное, так что человеку это однозначно запомнится. И на старте нового дня и рабочей недели создать невероятно крутейшие эмоции.
2: Народная перекличка.
1: Вот так, 33-код-399-0011. Сообщение, кстати, от Вячеслава прилетело. Он пишет: лучшим людям Первого региона пламенный летний привет. Павлиновый Сити с нами на связи. Спасибо, Вячеслав, за преданность, за выбор. Ну и, конечно же, за то, что каждое утро вместе с нами. Это очень круто и приветствуется. А вот еще сообщение от Ирины. Она пишет: доброе утро, Барановичи, на связи. Любимым коллегам Оле и Юле большой привет. Девчонки, мы на старте, покорим все вершины. Вот такой призыв, правильный абсолютно, к тому, чтобы начать рабочую неделю в правильной компании и с правильными мыслями, друзья мои. Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, тоже приберег для вас полезную и важную информацию. Дождливая погода, так или иначе, передается синоптиками по Беларуси в целом, и у нас здесь кое-где по Первому региону, по Брестской области, и грозы прогремят, и дожди тоже будут, и тут четко нужно помнить, что в дождливую погоду повышенное внимание на дороге – это наше все, друзья мои, на территории Брещины. Но ухудшение погодных условий в некоторой степени. Да, в общем, обращаемся ко всем водителям. Без остатка убедительная просьба быть предельно внимательными и осторожными. Ну, а также соблюдать скоростное ограничение, держать дистанцию. Правда, это просто базовая база для всех водителей. При перестроении избегать резких маневров. Ну, а перед поворотами и пешеходами, переходами заблаговременно притормаживать. А еще приближаясь к пешеходным переходам, друзья мои, двигаясь в жилых зонах, смотрите, пожалуйста, предельно внимательно по сторонам, потому что в условиях дождя действительно можно не заметить пешехода, особенно ребенка, который очень шустро передвигается туда-сюда. Вы выспались, ходить на уроки не нужно, летние каникулы, энергии у наших детей огромное количество, ну а кто, как не мы, будем заботиться, взрослые, о наших детях. Ну и пешеходам следует переходить дорогу, я напомню, только в установленных местах, правда, и прежде чем ступить на проезжую часть, убедиться, что водители вас заметили и приостанавливают, в общем-то, свое движение и преимущество предоставляют именно вам. А еще, когда переходите дорогу вместе со своими детьми, пожалуйста, помните о том, что дети берут пример с нас. Да, мы для них показатель. Поэтому давайте будем начинать требовать себя, правда, следить за правилами дорожного движения, соблюдать их, ну и учить этому наших детей. Ну, а я напомню еще, друзья мои, приятные новости. У нас здесь розыгрыш в этом часе. Совсем расскажу скоро. Все подробности не пропустите.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро на деле – это когда, друзья мои, это когда так или иначе тебе делают сюрпризы, правда? С утра. А может быть, ты совсем их не ожидал, а тут раз и получился сюрприз. Друзья мои, если вы не ожидали получить подарок на старте новой рабочей недели в понедельник ранним утром, тогда быстро перестраивайтесь и будьте готовы довыигрывать здесь у нас, потому что в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» сегодня на протяжении недели стартует розыгрыш, игра «Гаражная гонка». Что дает эта игра? Конечно же, возможность стать вам победителем, получить такой титул. Далее обладателем невероятно вкуснейшей, ароматной авторской пиццы от кафе «Гараж». А еще, конечно же, заслужить титул самого быстрого и реактивного радиослушателя. Потому что в «Гаражной гонке» на старт выходят только те, которые готовы бороться за победу, точнее, за пиццу до конца, друзья мои. И я вам скажу, что есть за что побороться. По отзывам наших радиослушателей, которые участвовали в «Гаражной гонке», в нашей игре в предыдущие дни, отзывы потрясающие. Довольные лица людей, родителей, детей, которые пришли, забрали пиццу, скушали ее и остались в отличном классном настроении. А потом, конечно же, слова благодарности летели и кафе «Гараж», и команде «Радио Бреста». Это невероятно круто. Есть гаражи, в которых ходят только избранные, но в центре Бреста есть гараж, куда можно попасть абсолютно каждому без исключения. И сделать это уже прямо сейчас. 9 часов 25 минут. Утро, казалось бы. Но если вы не успели позавтракать, то кафе «Гараж», друзья мои, которое находится в центре Бреста по адресу улица Советская, 73, предоставит вам невероятно крутейшую возможность позавтракать как правильно, сбалансированно, вкусно, аппетитно. Ароматные авторские пиццы – это то, что можно позволить себе на завтрак, а почему бы и нет? У каждого завтрак может быть разным. А кто-то желает позавтракать сырниками, тогда вам тоже туда. Невероятно крутейшее большое двухуровневое пространство с четырьмя залами, летние террасы, где предлагают сытые завтраки, пиццу, пасту, бургеры, десерты. В общем, то самое уютное место, где, побывав однажды, захочется возвращаться туда снова. Я говорю о гараже. Вы думали, что это несопоставимо? Нет, друзья. В контексте кафе-гараж, что в центре Бреста, улица Советская, 73, это абсолютно имеет место быть. Не верите? Да сходите и попробуйте, потому что кафе-гараж работает ежедневно с 9 до 23.00. Ну а посмотреть актуальный список блюд, забронировать столик, конечно же, все это можно. Ищите кафе-гараж на просторах Инстаграма, и я уверена, что, друзья мои, будете приятно удивлены. Ну а я буду приятно удивлена вашему количеству, тем, кто готов участвовать сегодня в гаражной гонки, потому как на старте розыгрыша вопрос для него буду объявлять уже после прогноза погоды. Дождитесь, и, возможно, вы сегодня станете победителем.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе и вкусное утро, особенно для тех, кто успел позавтракать. 9.39 – это не стоимость, друзья мои, пиццы, это время. 9 часов 39 минут. Это означает, что старт разыграть невероятную возможность попробовать авторскую пиццу в кафе «Гараж», друзья мои, у каждого из вас появляется. Ну что, сегодня в рамках гаражной гонки мы действительно объявляем старт и объявляем вопрос. Что нужно вам? Вам необходимо послушать внимательно, ответить правильно и стать первым, кто правильно пришлет мне, точнее, первым, кто правильный ответ пришлет. Вот, сама запуталась, друзья мои, но в гаражной гонке могут участвовать лишь только те, кто уже на старте. А траектория движения следующая. Наш, конечно, студийный чат Вайбера. 33 код 399-0011. Вот сюда я буду собирать правильные ответы. Вот там я буду читать ваши сообщения. И вот именно там сегодня не определиться победитель. Ну что, гаражная гонка дает вам возможность, друзья мои, сходить в гараж, который находится в центре города, улица Советская, 73, для того, чтобы попробовать невероятно вкуснейшую ароматную пиццу, да и не только, друзья мои. Там столько всего вкусного. Если вы человек, который на ПП и придерживается именно такой формы употребления еды, тогда тоже там есть такое меню. Если вы вегетарианец, и такое тоже может быть, для вас тоже в кафе-гараж под готовили определенное меню, где вы сможете прийти, почувствовать сытость, вкус, абсолютно соблюдая свои установленные правила. А, конечно, можно сходить туда с детьми. Летние каникулы, Советская, 73, погулять в центре города, рассказать детям о тех или иных локациях в центре Бреста, да и вообще не только в центре Бреста, сходить в кинотеатр, посмотреть какую-нибудь классную семейную картину, сделать это вместе со своими детьми, тем более день-то сегодня какой, день обними своего ребенка. Друзья мои, мне кажется, так все круто совпало, что сегодня у каждого из вас есть шанс стать победителем гаражной гонки. Итак, друзья мои, на старт, внимание, марш. Я объявляю вопрос для гаражной гонки. Памятник тысячелетия Бреста, да, на пересечении улицы Гоголя возвышается 15-метровый красивый монумент. Он объединяет фигуры исторических деятелей. А вот каких, перечислите мне сейчас на студийный Вайбер и сделайте это первым. 33 код 399-0011. Я очень надеюсь, что именно вы придете к финалу гаражной гонки первые. Всем удачи!
0: Радио Брест.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Лучшим людям Первого региона большой привет, кто вместе с нами залетает в начале этого дня на старт новой рабочей недели. Друзья мои, кто-то сегодня от меня лично получит титул победителя. А, не ожидали, что понедельник может повернуться вам вот именно таким сюжетом? А да, друзья мои. Но для начала хочу сказать огромное всем спасибо, кто на старте этого дня, да, просто прибыл по месту в назначенное время, как положено, и принял старт в гаражной гонке. Гаражная гонка, друзья мои, это та самая классная игра, которая дает вам возможность стать обладателем и попробовать и вкусить авторские пиццы от кафе «Гараж», которое находится в центре Бреста, улица Советская, 73. Невероятный вайб в здании, да, несколько залов, детская игровая зона имеется, невероятно крутейшая модная терраса, где ты присел, взял невероятно классный кофе, конечно же, и можешь наслаждаться просто наблюдением за пешими прогулками брещан, туристов и гостей города. И сегодня однозначно у кого-то будет такая возможность. В смысле, возможность у каждого есть, но вот кто-то сегодня стал моим действительно победителем гаражной гонки, и с этим я вас поздравляю. Ну, а для начала напомню, друзья мои, мой вопрос на старте был следующим. Итак, на пересечении улицы Гоголя возвышается 15-метровый монумент, памятник тысячелетия, невероятно крутейший лагерь. Локация очень знаменитая в нашем городе, и он объединяет фигуры исторических деятелей. Я просила мне их перечислить, друзья мои. А правильный ответ вот такой следующий. Итак, памятник задуман, да, как модель города, которая выражена в исторических образах князя Владимира Васильковича, великий князь Литовский там, Витовт, а также Николай Радивилл Черный, ну а в общенных образах таких жителей города летописец, солдат, мать и все фигуры размещены под покровом ангела-хранителя. Вот таким был правильный ответ, и вы справились с ним, и вас огромное количество, кто написал правильно. Но сегодня первым, кто прислал мне верный ответ на наш студийный чат Вайбера, оказался Виктор. Именно вы сегодня являетесь, да, тем самым человеком, который дошел до финала гаражной гонки. И сегодня невероятно классная ароматная пицца, авторская от кафе «Гараж», достается вам. Ваш абонент заканчивается на следующие цифры 74-55. Я вас поздравляю сегодня с этим выигрышем. Знаете ли, хороший такой старт, начало понедельника. Теперь пусть кто-то скажет, что понедельник день сложный, суровый и неприятный. А с командой утреннего шоу «Самое доброе утро» все совершенно наоборот. Итак, еще раз поблагодарю всех. Спасибо вам огромное, дорогие люди, за то, что уделили время, за то, что поборолись. Ничего, что не выиграли, пусть сегодня повезет вам совершенно в другом, неожиданном месте. Вы будете этому несказанно рады. Ну а завтра гаражная гонка вновь стартанет в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». И, возможно, именно завтра вы станете победителем. Меня зовут Юлия Майская. Перелетаем в следующий час. А там у нас очень состоится интересное интервью. Не пропустите.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Первая в истории церемония инаугурации президента Беларуси состоялась 20 июля 1994 года. Ровно 32 года назад Александр Лукашенко в качестве всенародно избранного главы государства принес присягу в овальном зале Дома правительства, сообщает Белта. После сложной борьбы с 5 другими кандидатами 10 июля 1994 года Александр Лукашенко был избран президентом Республики Беларусь, получив поддержку во втором туре 83,3% принявших участие в голосовании граждан. Состоявшиеся выборы были связаны с большими надеждами. Белорусы хотели стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Несмотря на внешнее давление и глобальные вызовы, и спустя более чем 3 десятилетия Беларусь сохраняет суверенитет и мир. Стремление оправдать возложенные народом ожидания остается политическим кредо Александра Лукашенко. На Славянском базаре в Витебске определили победителя 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни, сообщает Белта. Второй конкурсный день творческого состязания между молодыми певцами состоялся в летнем амфитеатре. Артисты из 19 стран представили композицию на одном из славянских языков в сопровождении национального президентского оркестра под управлением Виталия Кульбакова. Лучше всех в этот день выступила артистка из Италии Сарая. По итогу 2 дней в копилке исполнителя высшей общий балл 135 и заслуженное гран-при. В финале озвучили всех лауреатов. Первую премию конкурса присудили Амалят из Казахстана. Вторую премию разделили Алексей Осичев из Молдовы и Елена Кузнецова из Беларуси. Дипломантами премии 3-й степени по решению жюри стали Нурдаалот Деркембаев из Кыргызстана и Иракли Гаделия из Грузии.
0: Новости.
1: В Брестской области на озере Каташи мать с дочерью зашли в зону резкого перепада глубин. Девочка оступилась и скрылась под водой. Об этом сообщается в телеграм-канале «Освод Беларуси». Инцидент произошел накануне вечером. Женщина с девочкой 10-12 лет прогуливалась по отмели и не заметила, как оказалось, в месте, где дно уходит на глубину до 3 метров. Ребенок ушел под воду. Мать, не раздумывая, бросилась на помощь, однако самостоятельно справиться не смогла и начала звать на помощь. На крик отреагировал мужчина, находившийся неподалеку. Но, не рассчитав сил, он также начал тонуть. В этот момент подоспели 2 матроса-спасателя «Освод». Они быстро добрались до тонущих и в кратчайшие сроки доставили всех троих на берег. В «Освод» напоминают, даже в знакомых местах нужно быть предельно внимательными. Отмели и косы часто скрывают резкие обрывы дна. Купаться следует только в разрешенных местах и не переоценивать свои силы. И в завершение о спорте. Футболисты сборной Испании во второй раз стали чемпионами мира. В финальном поединке 23-го планетарного форума испанцы победили в Нью-Йорке команду Аргентины с минимальным перевесом в счете 1-0. В первой половине встречи небольшое преимущество было на стороне чемпионов Европы. Никому не удалось выйти вперед. Во втором тайме игра проходила по тому же сценарию. Мяч не побывал в воротах 0-0. В дополнительное время аргентинцам пришлось играть в меньшинстве. Испанцы сумели воспользоваться численным перевесом в самом начале второй половины овертайма и забили победный гол на 106-й минуте поединка. В поединке за бронзу планетарного форума сборная Англии победила французов со счетом 6-4. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Скажу я вам, сегодня утро стало еще добрее, еще светлее, еще, знаете ли, ярче, еще милее. Почему? Да потому что я анонсировала, конечно же, в приход в студию прямого эфира «Радио Брест» невероятно красивую и талантливую девушку. А еще горжусь тем, что она наша брещанка, не только белорусская. Брещанка, а потом белорусская уже, правда? Ангелина Пипер, ну привет тебе.
2: Доброе утро, Юлечка, доброе утро всем, кто нас слышит. Очень рада быть у тебя в гостях.
1: Ой, я тоже рада всегда тебя видеть, ты это знаешь. Сразу скажем, что те песни, которые звучат здесь у нас, кто подпевал там «Лепестку», а? Кто подпевал, друзья мои? Это все она, Ангелина Пипер, белорусская певица, телеведущая, педагог по вокалу, белорусская в Доминикане, так она сама себя позиционирует в своих социальных сетях, сооснователь, да, творческого центра «Арт Пипер», и сегодня она в гостях у меня. Ну что, рассказывай, какой повод сегодня тебя привел ко мне? Рассказывай, когда вернулась в Беларусь, и вообще все, рассказывай нам все интересно.
2: Мы любим с тобой пообщаться, да, поболтать. Я приехала не так давно, 20 июня, 21 июня, и сразу же с границы поехала на съемки клипа. Мы снимали клип нашим детям нашего творческого центра. Так что приступила к работе я буквально еще за пару дней, как прилетела в Беларусь. Муж говорит: так ты еще в Доминикане, пока расслабляйся, потому что у меня достаточно контрастная жизнь, да. Здесь у меня супер такой активный, насыщенный темп жизни, а там у меня релакс, у меня все в таком спокойном режиме и место для творчества, знаешь, там я вдохновляюсь природой, людьми, таким океаном. И, собственно, там я пишу песни, и потом их привожу сюда, чтобы их презентовать. Собственно, поэтому я и здесь.
1: Невероятно талантливый человек, который во время отдыха просто работает. Скажи мне, если я скажу, что ты во время расслабления напрягаешься, потому что расслабляешься, можно применить эту форму к тебе?
2: Нет, невозможно, потому что для меня творчество это то, что льется из меня без напряжения. Да, если бы это было с напряжением, я бы этого не делала. Я телец. Я люблю, знаешь, все в легкости. Люблю, когда все как бы само собой приходит. Поэтому и творчество в том числе у меня идет с легкостью, в любви к творчеству, к музыке, к сцене. Поэтому все происходит в таком ключе.
1: Слушай, ты по знаку зодиака телец, получается, да? Это тот самый преданный семье, преданный выбранному делу, преданный людям, которые его окружают. То есть это все ты.
2: Это все я.
1: А вообще за тобой всегда интересно очень наблюдать. Конечно, я в том числе наблюдала за тем, как ты отдыхала там в Доминикане, как ты проводила там время, и мне всегда было интересно. Скажи, ты как педагог, ведь ты педагог по вокалу в том числе, прекращала свою педагогическую деятельность в Доминикане? Ты там продолжительное время, либо и там у тебя есть свои ученики?
2: Там у меня тоже есть свои ученики по-прежнему, но я ограничила себя немножко во времени, потому что если в Беларуси у меня есть помощь в виде моих родителей, да, мама мне помогает, конечно, здесь я могу больше уделять времени своим ученикам, то в Доминикане немножечко по-другому. И у меня по-прежнему есть ученики, я по-прежнему с ними занимаюсь, просто уже не так много, как это было раньше. Ну, и я, собственно, наверное, рада этому, потому что я в декрете. Я всем говорю, я заслуженно в декрете.
1: Мне нравятся такие белорусские, как ты, которые работают огромное количество времени, проводят действительно за любимым делом, но при этом не забывают, что я в декрете. Просто декрет мне позволяет заниматься моим любимым делом. Это невероятно круто. Но я у тебя обязательно потом спрошу, какие песни у тебя рождаются в период, когда ты находишься в Доминикане, да, когда ты находишься на отдыхе, тире, все равно занимаешься работой. Об этом мы, безусловно, поговорим чуть позже, в следующем выходе. Ну а пока, ты знаешь, уж не знаю, я себе не изменяю в этом плане. Я не только тебя смотрю, я тебя и слушаю, слушают наши радиослушатели. И песня твоя «Листок» одна из моих любимых.
2: Как
1: в общем, нет возможности ее сейчас не послушать, поэтому слушаем все.

0: Миром правят те, кто хочет и веселиться. Да, друзья мои, но только вот со стороны, мне кажется, что когда мы смотрим на популярных людей, популярных блогеров, популярных артистов, кажется, что вся их жизнь, нет, не игра, а вся их жизнь просто творчество, пение, танцы и пляски. Но за этим стоит труд. И сегодня она, Ангелина Пипер, доказывает это на деле, что свою работу и трудиться можно любя, создавая, придумывая, занимаясь написанием песен, съемки клипов, еще зарождая в каждом подрастающем брещанине и брещанке, девочке, маленькой, юной, любовь к музыке. Это невероятно круто. Ну что, Ангелина Пипер сегодня здесь у нас. Привет еще раз.
1: Привет.
0: Ну что, мы с тобой решили вот о чем поговорить. Правда, мне это жутко интересно и уверена, что нашим радиослушателям и твоим подписчикам в том числе. Давай так, сделаем акцент. Где за тобой можно следить? Вот сейчас услышал нас человек и такой: а, я знаю, а вот а где, что посмотреть про нее, где?
1: Более активную жизнь я показываю в Инстаграме все-таки, и также YouTube. Facebook у меня есть еще, но самое активное мое пользование – это в Инстаграме. Так что Инстаграм, YouTube, там все можно увидеть, можно следить за моими передвижениями, моим творчеством.
0: Знаешь, я наблюдаю за твоим Инстаграмом, и, может быть, я пропустила, но ни разу не видела такое видео, либо такое фото, где ты мысленно работаешь над написанием новой песни. Скажи, для тебя это какой-то сакраментальный вот момент? Рядом с тобой никто не должен в этот момент быть, когда ты создаешь песню. Как?
1: На самом деле, да. Чаще всего в этот момент я нахожусь сама. И, в принципе, знаешь, в Доминикане такая атмосфера, такая среда для творчества. Ты всегда находишься в процессе творчества. Сидя у океана, ты раз-раз какая-то фраза всплывает или какая-то мысль. Ты постоянно там. Там есть время, чтобы поразмышлять, помечтать. И вот эти вот мысли, оно меня вдохновляет, они меня вдохновляют на написание новых песен. Здесь я немножко не успеваю, потому что здесь у меня, как я уже сказала, активный образ жизни, и здесь я уже записываю то, что придумала там. Там у меня есть время поскучать по родине, да, и, собственно, там и родилась песня «Родина» в эмоциях, в ощущениях вот этой ностальгии.
0: Это твое продолжение. Если кто-то удивится, а что у них дети в эфирной студии? Ну да, у нас здесь маленькая Лель, которая с тобой не так давно выходила на сцену.
1: Уже я напомню, в очередной раз.
0: Это невероятно. Ты знаешь, тоже видео есть, как она стоит, и вот с микрофоном абсолютно себя комфортно
1: ей
0: чувствует.
1: Нужно быть в центре всех событий.
0: А сейчас звучат аплодисменты вот только что маме во время интервью. Это очень-очень круто. Ты знаешь, хотела бы поинтересоваться вот каким моментом. Находясь действительно в Доминикане, там у тебя как раз-таки больше таких желаний что-то спеть. Да, это уже очень громко. Это уже кто-то прямо у нас тут решил просто напеть. То есть это все-таки больше песни про родину. Ты там вспоминаешь как раз-таки больше про семью, про наш город, про страну. Либо у тебя наоборот появляются такие мысли писать какие-то легкие песни.
1: Ты знаешь, я даю волю разным настроениям, разным ощущениям и разным идеям, потому что захотелось мне сегодня написать о родине, да, я сегодня погружаюсь в это настроение, точнее, это больше идет от настроения, да, скучаю, может быть, увидела какое-то классное событие в городе, или, может быть, просто, да, я понимаю, что соскучилась уже по Беларуси, и вот влилась в это настроение, написала песню. Раз, мы классно провели время с мужем, с семьей, с друзьями, понимаю, что классное настроение для написания песни, а мне бы на море, да. Где-то там словила романтическое настроение с мужем, написала песню, вот совсем недавно у меня вышла песня «Пахнешь риском». Вот поэтому я погружаюсь в разные состояния, я даю волю разным настроением, пробую себя в разных направлениях, не стесняюсь этого, и во мне живет, как я говорю маме, несколько личностей, одна из них Это с латиноамериканским таким настроением, одна более такая патриотическая, а третья еще одна там романтическая мне есть. Так что, собственно, творчество, оно у меня рождается в любви.
0: Это правильный абсолютно ответ, и мне странно было бы, если бы ты зафиналила свой ответ какой-то совершенно другой фразой. Обязательно в следующем выходе поговорим о том, как создаются тобой песни для маленьких пиперят. Да и не только для маленьких. Ведь когда пишешь песню для себя, ты знаешь свой внутренний мир. Насколько глубоко ты знаешь внутренний мир своих подопечных, когда работаешь с ними как непосредственно педагог по вокалу. Об этом поговорим. Но перед этим сейчас у нас в наш плейлист заряжен твой трек «Музыка громче». Расскажи немного об этой песне.
1: Это эксклюзив специально для Радио Брест, потому что песня еще не вышла, а ее нигде еще нельзя услышать, поэтому специально для слушателей Радио Брест сегодня такой эксклюзивчик, можете насладиться премьерой, которая скоро случится.
0: Невероятно здорово, и для нас это правда очень-очень важно, примечательно, что ты доверяешь нам премьеры вот своих песен, которые еще в ротации нигде не были. Это означает, что доверие между нами есть.
1: Это
0: круто. Ну что, Ангелина Пипер, «Музыка громче». Да и вы делаете громче свои динамики.

0: Погода.
1: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Друзья, кто вместе с нами, кто, уже упал в этот понедельник, это в старт рабочей недели. Я очень надеюсь, что у вас обязательно все сложится. Но для того, чтобы все получилось, друзья мои, наблюдений за другими мало. Нужно наблюдать, возможно, вдохновляться кем-то обязательно, а потом брать и тоже делать. И я уверена, что нас слушают талантливые люди, и у вас однозначно тоже все получится. Вдохновляться можно абсолютно всеми по-разному. Вот, например, Ангелина Пипер, невероятно красивая, молодая девушка, брещанка, белоруска, которая прославляет свою страну абсолютно на разных континентах. В Доминикане, например, поехал человек отдыхать, написал песню про родину. Как так получается? Уж рассказала она много всего. Но, Ангелин, ты автор, ты творческий человек, пишешь для себя, да, но ты пишешь и для других. Арт-центр Пипер, да, творческий, там, где огромное количество занимается деток, которым прививается любовь к музыке, и взрослых в том числе. Скажи, каково это писать песню для других, когда не всецело знаешь человек?
1: Ты знаешь, у меня есть такая, я думаю, способность очень чувствовать людей. Я прям...
0: Эмпат.
1: Да, я очень могу быстро понять, кто передо мной стоит, что он хочет, с какими намерениями он со мной общается. То есть я очень чувствую людей, и в том числе наших учеников, поэтому, конечно же, мы пишем песни не после первого занятия, и мы пишем песни через какой-то промежуток времени, пообщавшись, поработав, и в том числе для ансамбля. Поэтому я понимаю, что нужно этому человеку, я понимаю, что он чувствует, я понимаю, что ему бы хотелось и в каком виде спеть, как он раскроет свои способности, да, кому-то нужна более легкая песня, кому-то вокальная, кому-то грустная, кому-то веселая, да, то есть все разные. И в том числе, когда я пишу для наших детей, для общего состава, для основного состава, песни для ансамбля, я чувствую, что нужно конкретно в данный момент времени, какую тему подсветить, да, может быть, что-то для определенного концерта, какой-то дате нужно. Мы, знаешь, мы не просто творческий центр, мы растим новое культурное поколение, закладываем очень много важных ценностей нашим детям. Не просто, знаешь, занимаемся вокалом. У нас целое комплексное обучение, и очень много разговариваем с детьми, прежде чем петь песню, очень много проговариваем смыслы, для чего, почему, для кого. И, собственно, поэтому так рождаются песни, и я очень рада, что дети, мы с ними нашли вот этот коннект, мы нашли контакт, благодаря которому у нас получается действительно классные работы.
0: Это все здорово, когда мы говорим о написании песни. Это и создание музыки, и создание текстов. То есть это все абсолютно авторское произведение. Хорошо, практически такой вопрос. Сколько уходит времени на создание, ну вот условно, для одного человека авторского произведения и для основного состава, для ансамблей Art Piper? Вот здесь расскажи.
1: Такой классный вопрос, потому что наши дети знают, что иногда могут случиться такие ситуации, когда Ангелина пишет в пятницу, что в субботу мы записываем песню. И они, ты знаешь, они готовы. У нас настолько классная команда, у нас настолько крутые дети, родители. Они всегда готовы, они с вот этим энтузиазмом, как и я, как и моя мама, да, относятся к этому творчеству. И они всегда готовы вылететь на концерт. Бывали у нас разные ситуации, когда организатор перепутал даты, когда еще что-то. Собственные песни у нас иногда пишутся быстро, но иногда на это уходит намного больше, конечно, времени. Я имею в виду запись песни, да, там, с пятницы на субботу я, конечно, немножечко приукрашиваю, да, то есть иногда два дня уходят. Но образно мы делаем это в ускоренном темпе, потому что я приезжаю в Беларусь на определенный период времени, и хочется за это время успеть все и даже больше. И хотя иногда мы уезжаем, и я думаю, ну вот это еще не успели, вот это еще не успели, но мы всегда работаем продуктивно.
0: Главное культурное событие в нашей стране на сегодняшний день, да, славянский базар, об этом говорят абсолютно все и везде. Скажи мне, пожалуйста, почему ты еще не там?
1: Хороший вопрос. Я не готова еще точно на него ответить. Я, как уже сказала, сейчас в таком, знаешь, полетном творческом настроении. Я пишу песни, и больше у меня сейчас упор на авторский материал. Для меня это очень важно, создавать авторские песни, создавать свою музыку. Потому что песни чужие петь можно всю жизнь, но мне хочется оставить как бы красивый след в истории. Поэтому я пишу песни, мне очень нравится, когда мои песни слушают, когда находятся поклонники моего творчества. Поэтому сейчас я сосредоточена на этом. А вот такие вот, знаешь, адреналиновые моменты, как шоу, какие-то конкурсы, это, конечно, все здорово и классно, но я предпочитаю это делать раз там в 2 года, раз в 3, потому что все-таки на это уходит очень много сил и энергии. Сейчас я в таком, так как я мама, я в таком спокойном состоянии, в состоянии творчества.
0: Я думала, что ты мне на мой вопрос ответишь очень коротко и лаконично. Да потому что я мама в декрете. Все, пока я мама в декрете, этим все сказано. В следующем выходе мы поговорим о песне, которая, возможно, могла бы стать какой-то невероятной, особенной, автобиографичной и не похожей на других. И я, говоря это, смотрю, даже интерес в твоих глазах появился, потому что ты не понимаешь, о чем речь
1: пойдет. Я
0: догадываюсь. Скоро появимся в эфире. Дождитесь нас.
2: Наши треки.

0: мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

0: Радио Брест.
1: Ну что, друзья, у нас последний заключительный выход нашего интервью. Сегодня здесь, в студии прямого эфира, напротив меня сидит невероятно красивая, талантливая девушка, а постукивает в микрофон не более-менее ее копия. Ангелина Пипер, здесь ее дочь в студии прямого эфира. И, кстати, следите за социальными сетями Ангелины, потому что там вы будете видеть то, как проходил у нас эфир, как проходило наше интервью, дорогие друзья. Ну и в окончании, конечно, мне хотелось бы спросить, я уже намекала тебе на свои вопросы. Ангелина, песня «Мама» — это действительно такая песня, которую можно назвать, что это твоя автобиография с момента твоего рождения, вхождения в такую форму существования этой жизни высокой, как музыка. Можно ли так сказать?
2: Можно сказать. Эта песня вызывает у меня очень много эмоций. И даже когда я ее писала, у меня просто слезы лились градом, потому что настолько для меня эта тема близка, настолько она для меня трогательная. Мои отношения с мамой, они очень близки, и у нас такой творческий тандем. Во всех смыслах мы понимаем друг друга с полувзгляда, с полуслова, и я считаю, это наша сила, потому что конкретно даже если брать творчество, да, то есть мама отвечает за организационную часть, техническую, какие-то идеи, я больше за творческую, и вот у нас получается классный тандем, и вместе мы сила. Собственно, про это и песня, что несмотря ни на какие сложности, ни на какие передряги, которые иногда случаются с нами, мы всегда вместе, мы все преодолеваем, и в песне есть фраза, что «ты можешь заменить мне целый мир, но тебя никто и никогда». Поэтому даже сейчас я говорю, у меня слезы. Очень люблю эту песню, она полностью посвящена моей любимой маме, и поэтому я рада, если она вам тоже нравится.
1: И передо мной на сегодняшнюю минуту это три поколения невероятно красивых, добрых и талантливых человека. Это твоя мама Татьяна, это ты, Ангелина, и на руках у тебя сидит твоя дочь Алиэль. Невероятно красивая, талантливая девочка, которая знает уже, сколько весит микрофон. С этим уже все понятно. Скажи, а будет ли с твоей стороны написание авторской песни, которая будет полностью посвящена Алиэль, именно с момента ее появления на свет? Ведь вы тоже не менее близкие с ней, как ты со своей мамой.
2: Да, у меня есть уже песня, посвященная ей, но она была написана в момент беременности, это немножечко другое, и я ее записывала на самом деле в двух вариантах, потому что на момент записи не знала, кто у меня будет, мальчик или девочка, и записала, там есть строчки, которые отличают собственно, пол, и малышка, либо малыш, и уезжая из Беларуси, у меня было две версии, потом уже после генерал-пати я понимала, что буду выпускать песню с вариантом малышка. Песня тоже очень нежная, трогательная, но я в том числе планирую песню уже после рождения Алиэль. Теперь мы знакомы с ней ближе, и даже больше скажу, я уже в процессе написания песни для Алиэль, а просто что она у меня идет в таком лайт-режиме, я ее не тороплю, эту песню, скажем так. Возможно, скоро приду к тебе в эфир и запремьерим и ее.
1: Это будет очень здорово. Ты знаешь, хочу сказать тебе спасибо сегодня за доверие. Сегодня прозвучала здесь, на волне Радио Брест, нигде не играла, а у нас впервые музыка громче. Сегодня здесь, в рамках нашего интервью, абсолютно спокойно, гармонично сидит твоя малышка у тебя на руках. И ты знаешь, вот это вот признание того, что знакомство и эта связь сейчас с ней настоящая, действительно дает, мне кажется, такую силу для того, чтобы написать теперь, знаешь, про Алиэль настоящую песню. Так, теперь вот в окончании нашего интервью вопрос следующий. Расскажи мне, день города, город готовится, люди готовятся, и все творческие люди, конечно же, сейчас в переживаниях, как будет номер, что, куда, как, на тебя красивую, на творческий центр Art Piper, точнее, детей, которые у вас занимаются, где можно будет вас увидеть и посмотреть?
2: Мы будем выступать вместе с оркестром Валерия Борисовича Коваля. Так что там будет звучать моя любимая авторская песня, которая звучала на детском Евровидении. Мы танцуем джаз. Я ее буду петь вместе с моими пиперятами. обожаю этот номер, обожаю эту песню, потому что мы будем в ярких костюмах, в образах стиляк. И рекомендую всем прийти, насладиться этой атмосферой. И помимо этого еще будут некоторые песни. И также дети будут выступать в парке имени 1 мая. Так что ждем вас, будем рады увидеться. Я всегда рада встречам со своими подписчиками, поклонниками. Всегда рада пообщаться, пообниматься, сфотографироваться. Так что приходите наслаждаться нашим творчеством.
1: Спасибо тебе за открытость, спасибо за то, что пришла сегодня. Как всегда, не с пустыми руками, не с пустым сердцем. И поверь, для нас это тоже очень-очень много значит. Мы желаем тебе побед человеческих, ну, абсолютно во всех формах твоей жизни. Просто как Ангелинке, просто Ангелине-педагогу, Ангелине-жене, Ангелине-дочери, Ангелине-маме. Пусть обязательно все получится, а то, что не сложилось, пусть обязательно сложится. И помни о том, что все же всему свое время.
2: Спасибо,
1: Юлечка.
2: Мы
1: будем поддерживать тебя и, конечно же, радоваться в нашем плейлисте новым трекам.
2: Спасибо, очень рада быть всегда у тебя в гостях. Спасибо за приятную беседу. Спасибо всем слушателям, что вы слушаете мои песни.
1: Ангелина Пипер здесь у нас была в прямом эфире. Мы продолжаем двигаться дальше по нашему музыкальному плейлисту. На старте понедельник, день, когда перед нами открывается огромное количество возможностей. Используйте их, и пусть у вас все сегодня получится. Ну а далее в плейлисте, да, Пипер, Ангелина, а кто же еще? Фуэго, так называется ее трек.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. За время существования Института президентства белорусы сплотились вокруг государства. Такое мнение корреспонденту Белта озвучила аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Рязанова. Аналитик БИСИ привела ключевые достижения в различных сферах. Большинство крупных предприятий за три десятилетия затронула масштабная реконструкция и модернизация производства. Объем промышленного производства увеличился в 4 раза. За три десятилетия в Беларуси почти в 2 раза увеличили протяженность дорог. При этом в 1,5 раза увеличился километраж дорог с твердым покрытием. Скоростными дорогами столица связана практически со всеми областными центрами. Большие успехи достигнуты в здравоохранении. Опыт белорусских врачей перенимают коллеги из России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Грузии и Таджикистана, отметила Екатерина Рязанова. К другим новостям. На Международной химической олимпиаде в Ташкенте белорусы завоевали 4 медали. Участниками олимпиады стали 362 представителя 96 стран, сообщает Министерство образования. Серебро завоевали Валерия Козлова из Брестского лицея номер 1 имени Пушкина и Артем Латышев из столичной школы номер 161. Бронзу взяли Анастасия Акулич из гимназии номер 39 Минска и Алексей Степанов из гимназии номер 41 имени Серебряного.
0: Новости.
1: Работы брестской художницы Натальи Ильяшевич представлены в арт-пространстве Брестской библиотеки имени Пушкина. На живописных полотнах изображены архитектура, пейзажи и цветочные натюрморты. Их сюжеты охватывают разные поры года, однако большая часть работ посвящена теплому сезону. Много сюжетов запечатлено в черте Бреста и Прибужья. Художник посредством живописи стремится отразить красоту окружающего мира, но ее особая любовь – это природа во всех ее проявлениях. Она работает в техниках графики, акварели, масла и пастели. Выставка будет работать по 9 августа. И в завершение. Сегодня отмечается Международный день шахмат. В Беларуси шахматы представлены во всех уголках страны. В Минске и областных центрах активность традиционно выше, но многие районные города порой задают даже более высокую планку. Ежегодно в Орше, Рогачеве, Барановичах, Кобрине и других городах проходят международные и республиканские турниры. Особенно приятно, что шахматные кружки есть даже в небольших сельских школах, и именно там нередко вырастают сильные игроки. Одним из наиболее устойчивых и значимых проектов последних лет стал факультатив «Шахматы в школе», который уже 15 лет реализуется совместно Белорусской Федерации шахмат и Министерством образования. Десятки тысяч первоклассников по всей стране начинают осваивать логику и стратегию прямо за школьными партами. И для многих это становится отправной точкой на пути к серьезным достижениям. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня встречу с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. В эти дни делегация арабского парламента находится с рабочим визитом в Беларуси. В ее состав входят представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Всего арабский парламент объединяет 22 государства Африки, Азии и Ближнего Востока, сотрудничество с которыми важно для Беларуси. В фокусе сегодняшней встречи торгово-экономическое сотрудничество, обмен опытом в законотворчестве, совместные планы, информирует телеграм-канал «Пул Первого». К другим новостям. У студентов первого курса специальности урбанология и сити-менеджмент Брестского госуниверситета имени Пушкина прошла ознакомительная практика, посвященная изучению функционирования городских систем. Ребята посетили ключевые объекты Бреста и региона. Вокзал станции Брест-Центральный, аэропорт Брест, котельное хозяйство, мусороперерабатывающий завод, предприятие «Коммунальник», пляж «Заречный», национальный парк «Беловежская пуща» и другие. Будущие специалисты познакомились с особенностями работы городских служб, организации транспортной системы, обращением с отходами, теплоснабжением, коммунальной инфраструктурой, управлением туристическими потоками. Особое внимание уделили вопросам устойчивого развития, экологического менеджмента и формирования комфортной городской среды.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Белорусские аграрии убрали 15% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Намолочено 1 миллион 220 тысяч тонн зерна при средней урожайности 41,6 центнера с гектара. Заготовлено сено 54% от плана, силоса более 1%, травяных кормов 32% от плана. Наличие минеральных удобрений под озимый сев составляет 98% к плану. В Брестской области намолочено 280 тысяч тонн зерна, заготовлен 1 781 тысяча тонн сенажа. И в завершение. Национальный банк 22 июля вводит в обращение памятные монеты, посвященные Белорусскому народному театру кукол. В кассы поступят монеты «Белорусская батлейка». Как сообщили в регуляторе, они имеют прямоугольную форму. Медно-никелевые монеты номиналом 1 рубль можно будет приобрести по цене 60 рублей. Серебряные номиналом 50 рублей по цене 700 рублей. Приобрести монеты можно будет по адресу Минск, улица Толстого, 6. Подробности на сайте Национального банка. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.

0: Эфир дневной смены продолжаем и музыкально, и, безусловно, при помощи хороших новостей и вашего участия. Все это в рамках 3 часов эфирного времени на волнах Радио Брест в дневной смене с 12 и до 15.00. Всем огромные приветики, рассказывайте, как для вас складывается в 20 июльский день. Ну, уже, по крайней мере, нет такого жаркого солнца, но и, вы знаете ли, настроение рабочее должно, безусловно, каким-то образом поддерживаться в тех местах, где вы сегодня предпочитаете быть. Ну, где-то на работе, возможно, да, кто-то, возможно, сегодня остался дома, потому что у него сегодня выходной, он работал субботу и воскресенье, такое тоже бывает, а может быть, вы в отпуске. Вас с этим поздравляем. Если сегодня первый рабочий день после отпуска, ребята, держитесь. Давайте сделаем так, чтобы эти 3 часа эфирного времени, возможно, вашего рабочего времени, пролетели незаметно. Ну, по этой причине сделайте громче, наслаждайтесь, получайте удовольствие от каждой проведенной минуты рядом с любимой радиостанцией. Нас можно слушать не только в FM-пространстве, на нашем сайте radiobrestfm.by также найдете поддержку. Скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь», находите там любимую радиостанцию, берите нас с собой, где бы вы ни находились. Слушать нас можно везде, в дороге, дома, на работе, где угодно, мы будем вместе с вами рядом. А рядом с вами будут еще, безусловно, огромное количество исполнителей, групп и всяких танцевальных моментов, связанных с сегодняшним днем и, безусловно, с воспоминаниями о прошедших выходных. Если там были какие-то танцы, здорово, присылайте все к нам на номер Вайбера 3992011. Те видео, там, где вы ярко движетесь в ритмах лета. Мы будем это все, безусловно, отсматривать, комментировать, радоваться за вас, что вы такие молодцы. Лето не пропускаете. Не пропусти ни одного дня лета. Будь все время вместе с нами. У нас здесь только летняя музыка, хорошее настроение и отличные поводы для радости.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

продолжается дневная смена. Поговорим о событиях сегодняшнего дня, о тех праздниках. Ну, если в жизни праздника не хватает, мы расскажем вам о том, чтобы никакой праздник даром не прошел. Сегодня день дневного сна. Хороший праздник для понедельника, особенно если были насыщенные выходные дни. Может быть, вы только в понедельник, ну, там, около часа ночи домой вернулись, а тут уже к 9 на работу нужно было попасть. Ну, если успели, тогда отлично. Еще немножечко терпения, и можно будет позволить часок сна. Международный день торта отмечается также сегодня. Ну, как будто бы просто праздник, да? Вот ведь каждое событие, оно должно завершаться этим сладким чем-то. В детстве мы очень сильно любили и переживали, когда же этот торт появится. Ну и торт, знаете ли, современные дети сейчас, они как-то без уважения относятся к этому десерту. Ну, нет какого-то трепета, что ли, у них в глазах. Абсолютно никакого счастья нет, когда этот торт появляется. Это все как будто из нашего детства. Идем дальше. Международный день шахмат сегодня и день освоения космоса. День Луны отмечается с праздником освоения космоса. И еще один космический объект также празднует, ну, какое-то событие, знаете ли, можно отметить. Если небо будет звездное, можно еще и желание какое-то загадать, я в этом уверен. Так, Всемирный день прыжков. Ну, не сообщается, каких именно. Либо на месте, либо в высоту. Может, куда-то в длину прыжки. В Японии отмечается День моря. День дружбы также сегодня, а также День печенья с предсказаниями. Это, знаете ли, когда надламываете и читаете, что же там внутри находится. Ну, а внутри, безусловно, пускай ожидает каждого лучшее предсказание не только на сегодняшний день, на самое ближайшее время. День леденцов на палочке сегодня. Так, что еще случилось именно 20 июля? Откроем этот праздник, точнее, этот день праздничный и узнаем, какие события случились. Ну, например, в 1917 году была зарегистрирована торговая марка BMW, ну или BMW, как говорят у нас в наших широтах. Американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен. Ну, это было в 40-м году. Пол Маккартни приступил к записи альбома «Снова в СССР», который был выпущен только в Советском Союзе в 87-м году. Так, ну что, коротко пробежались по событиям этого дня, и можем вместе с вами продолжать. Это понедельник, он, безусловно, должен быть роскошным, хорошим должен быть днем на этой неделе. Ну, а о том, чем вы занимаетесь в этот понедельник и где вы сейчас слушаете Радио Брест, напишите нам на номер Вайбера 399-2011. Мы продолжаем. В середине часа информация о погоде от Брест-Облгидромета на сегодняшний день.

0: Погода.
1: Ну, последствиями большой любви можно назвать, что заключение какого-то брака, безусловно, где-то в отделах ЗАГСа. Ну, а мы прямо сейчас расскажем вам о погоде на сегодняшний день. Информация от Брест облгидромета. Сегодня синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы ветра при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня от 20 до 22 градусов, в Бресте и Пинске сегодня 21-23.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Настя на волнах радио Бреста с жизненными такими уроками, если хотите, в текстах своих песен. А многие находят, кстати, отклик в этот момент. Ну, в сердцах у многих находится отпуск, но отклик, но и, знаете ли, и про отпуск тоже забывать не стоит. Почему про отпуск? Ну, потому что, оказывается, по версии психологов, летний отпуск – это главный киллер отношений. Совместная поездка на море имеет все шансы закончиться самым настоящим разводом, либо дать трещину в отношениях. Картинка из социальных сетей с треском разбивается реальность. Завышенные ожидания, вечные споры из-за планов и круглосуточное нахождение в одном номере заставляют пары ну просто недолюбливать друг друга уже на третий день. Пока один хочет тюленем лежать на пляже, второй тянет на какие-то там экскурсии, в горы и так далее. В итоге старые обиды, которые дома успешно маскировались работой, обостряются до предела. В общем, что нужно делать для того, чтобы сохранить брак? Оставаться дома. Вот, пожалуйста. Или отдыхать поодиночке. В этом случае друг от друга. Ну, это все, конечно же, смех, да, и ничего более. Поэтому отдыхайте, безусловно, рядом. Но отдыхайте вместе с нами. Нас можно слушать абсолютно в любой точке планеты на нашем сайте radiobrestfm.by. Самое главное, чтобы вместе, чтобы рядом, чтобы за руку держать и, безусловно, чтобы делать вот эти вот те самые фотографии. Кстати, фотография с мест вашего отдыха мы также принимаем на номер нашего Вайбера 399-2011. Наше лето продолжается, на календаре только 20 июля. Ну и еще много летних и жарких дней, безусловно, впереди.
1: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12:56. До августа есть еще время, да, потому что только 20 июльский день. Хотелось бы сказать, что он в самом разгаре, но он такой, знаете ли, умеренный, подходящий под описание лета. Вот ночью дождь, летом, днем солнце. Мне кажется, что именно такая погода почему-то была в моем детстве. Каждый день светило солнце, и каждую ночь шел дождь. Ну, почему-то, когда я находился в деревне только это работало, а в городе почему-то у меня другие воспоминания. Но, тем не менее, пускай лето будет отличным, пускай, знаете ли, с таким загаром, который устраивает вас без полосок, да, с хорошим настроением, сезонными ягодами и фруктами, и с полезными витаминами. В общем, все это желаю я вам в рамках летнего сезона. Ну, а наш сезон хорошего настроения продолжается. Лето круглогодично, музыка только самая лучшая, и это все на протяжении не только дневной, но также в утренней и вечерних сменах, а также в выходные дни. Будьте вместе с нами, и пускай действительно все складывается на отлично. Ваня Дмитриенко в продолжении эфира музыкального с новой музыкальной композицией «След» в каждом из радио Брест-приемников.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, входящими в Лигу арабских государств. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, передает Белта. В составе прибывшей в Беларусь делегации арабского парламента представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств. Он объединяет 22 государства Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Глава государства отметил, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию, и в том числе тех, представители которых приехали с визитом в Беларусь. «У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений. Мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров», сказал Александр Лукашенко. Брест ожидает одно из самых ярких событий года – День города Берестия 2026. Уже в эту пятницу, 24 июля, программу праздничных мероприятий открывает фестиваль «Облака молока». Целый день в Парке мира будут работать интерактивные детские и спортивные площадки, фудкорты. Посетители смогут попасть на концерт группы «Артик и Асти», увидеть праздничный фейерверк. В это же время на картинговом стадионе «Альянс» начнется байк-фестиваль «Брест Мотор Мьюзик Уикенд». А в 18 часов на набережной Франциско Скорее Арины в створе улицы Советской стартует «Брестский рубеж» – соревнование сильнейших спасателей пожарных. В 20 часов на площадке у фонтана возле кинотеатра «Беларусь» на креативный подиум выйдет пятый фестиваль моды и стиля «Лукбук». Модный маркет в нынешнем году выстроится на улице Гоголя, где в течение двух дней 24 и 25 июля будут продаваться швейные изделия предприятий участников фестиваля.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. «Брестская радость» везет серебро из Стамбула. Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народного танца занял почетное второе место на престижном международном конкурсе. С 13 по 19 июля в Турции наши артисты с честью представили страну, покорив зрителей и жюри богатством белорусской культуры и высочайшим мастерством. Конкурс объединил около 40 коллективов из стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. В конкурсную программу брестского коллектива вошли хореографические композиция «На купалле», хореографическая зарисовка «Пастушок» и фольклорно-обрядовая композиция «Кирмаш». Также в одном из концертных залов Стамбула при поддержке белорусского консульства состоялся сольный концерт брестских танцоров. И в завершение новости партнеров. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

12.10, время обеденных наполнений желудка. Ну а прямо сейчас можно еще помимо этого и прислать нам сообщение. Приветы и поздравления в адрес любимых людей. Наш номер Вайбера 399-2011 работает на прием ваших сообщений. И, безусловно, в рамках этого часа все они будут озвучены. Будем озвучивать также и все, что прилетит на номер смс-портала 9900. Не забудьте этот короткий номер для связи. Ну и помните, что услуга платная и будет оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Еще будет много музыки, хорошего настроения, и это все планы на ближайшие 50 минут. Да, поэтому, забегая вперед, безусловно, напоминаю вам о том, что все приветы и поздравления точно долетят адресатам, вот, но вы не забудьте также указать, кому это сообщение и, самое главное, от кого это сообщение. Пишите 399-2011 и смс-портал 9900.

0: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловли и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.
3: Я смотрю.

Это час приветов и поздравлений, хорошего настроения и, безусловно, вкусного обеда. Все это можно перемешать и усилить при помощи радио Брест. Каким образом? Пишите нам свои сообщения, отправляйте приветы и радостные слова признаний, а мы все это дело будем озвучивать в прямом радио Брест эфире. Вместе с вами продолжаем при помощи любимой музыки, поэтому присоединяйтесь к нам. Здравствуйте, пишет нам Вероника, передаю привет моему самому любимому и родному человеку Илье. Люблю, целую, крепко обнимаю. Это все было в сообщении. С нетерпением жду встречи с тобой, написала Вероника. Передаю привет своему любимому мужу. Всегда помни, что где-то далеко есть одна девушка, которой ты очень нужен, которая тебя ждет, любит, верит в тебя, еще безумно скучает. Это было от Яночки. Так, огромный привет Сереге, здесь передает Антон. Так, Серега, судя по всему, там уснул, вот, но, Антон, не будите его. И мы же говорили о том, что в рамках обеденного перерыва можно позволить себе, ну, не такую небольшую фиесту. Был сложный выходной день, возможно, какой-то, может быть, слишком насыщенный, на эмоции, вот, поэтому пускай отдыхает человек. Он наберется силы и обязательно вернется в рабочий процесс. 13 часов 24 минуты. Кстати, в середине часа информация о погоде на ближайшие сутки. Узнаем, что же ожидает нас уже совсем скоро. Информация от Брестоблгидромета. Поэтому будьте вместе с нами, не пропустите.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки. Брест-Облгидромет сообщает, на Брещине ожидается ночью переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, утром и днем облачная с прояснениями погода, временами дожди и грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы ветра до 14 метров в секунду, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 10-12, днем 17-19 градусов. В Пинске ночью 12-14, днем от 19 до 21. В Бресте ночью также 12-14, днем 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

это Джей Ло и Дэвид Гетта на волнах Радио Брест. Мы продолжаем, вот секундочку, озвучивать и передавать ваши приветы, поздравления, самые добрые слова и пожелания в рамках часа приветов и поздравлений на Радио Брест. Пишите и вы для того, чтобы, безусловно, услышать их в свой адрес. Так, нам написала девушка Инна. Поздравляю всех с праздником пирогов с малиновым вареньем. Желаю всем хорошего настроения. Спасибо большое и вам за напоминание. Так, здравствуйте, Радио Брест. Передаю огромный привет моей семье, Лёше, Оле и Славе. О, так это на Ковалёвку отправляется привет от Кати. Она прям так и написала. А передать привет моей подруге Насте, которая приехала из деревни. Завтра увидимся. Это было от Иришки. Так, напоминаю вам, что сегодня до 14.00 ваши приветы и поздравления озвучиваю я. Меня зовут Женя Феринович. Есть еще время для того, чтобы прислать свою порцию приветов в этот понедельник. Вспоминайте, у кого какие праздники, да, ну или просто о родных и близких, кто в эту секунду ждет ваших приветов. 399-2011 номер Вайбера, смс-портал 9900.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Ваши приветы и поздравления в рамках рубрики «Часа приветов и поздравлений» на волнах радио Брест. От Кати прилетело сообщение: передайте привет моему Ильюше. Ильюша, огромный привет улетает. Вячеслав написал нам также номер вайбера: передайте привет в прекрасный городок Павлиново Сити. Ильичу привет. Пусть все будет хорошо. Написал нам Вячеслав. Ну и Вячеславу также огромный привет мы передаем. На часах уже 13:56, 4 минутки до начала второй половины рабочего дня. Ну и мы вместе с вами, поддерживая градус настроения этого понедельника, слушаем музыку и остаемся на любимой радиостанции.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахметом Аль-Ямахи, передает Белта. Глава государства подчеркнул, что парламентское измерение играет большую роль в выстраивании тесных дружеских отношений, которые должны быть основаны на экономике. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами и поддерживаю те документы, меморандум, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение, сказал президент. Александр Лукашенко уверен, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах. Глава государства также призвал арабские страны к большему единству на международной арене. В беседе с журналистами председатель арабского парламента охарактеризовал встречу как эффективную и содержательную. «Мы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в политической сфере, а также договорились, что приложим все усилия для более активного развития отношений», – заявил он. Брестскую область с рабочим визитом посетит губернатор Орловской области Российской Федерации Андрей Клычков. В облисполкоме состоится третье заседание рабочей группы по взаимодействию областей двух стран. В программе посещения производственных площадок открытого акционерного общества «Ивацевич Древ», предприятий «Березостройматериалы», «Джафре Лабортехник», «Агропродукт» в Каменецком районе, фермерского хозяйства «Беркли» в Малорицком районе и «Агропищепрома» в Бресте. Делегация также ознакомится с объектами туристической сферы первого региона, Косовским дворцово-парковым комплексом и усадьбой Немцевичей.
0: Новости.
1: В Беларуси безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости, имеют возможность пройти бесплатное обучение по востребованным профессиям. Об этом сообщает Белта. В Минтруда подчеркнули, что сейчас набор в группы по обучению и переобучению осуществляется по всей стране. В Бресте предлагаются профессии контролера-кассира, продавца и водителя троллейбуса. В Барановичах можно стать машинистом котельной. Чтобы записаться в обучающую группу, нужно обратиться в соответствующее подразделение государственной службы занятости. И в завершение. Началась регистрация команд по ручному сенокошению по футболу на болоте «Споровские сенокосы 2026». До ежегодного культового события Березовского района экологического фестиваля «Споровские сенокосы» осталось 3 недели. Фестиваль традиционно проводится в деревне Высокая во вторую субботу последнего летнего месяца. В этом году 8 августа, сообщает газета «Маяк». Зарегистрироваться для участия в 19-м чемпионате по ручному сенокошению низинных болот и 12-м открытом чемпионате Беларуси по футболу на болоте можно до 31 июля включительно с 8 до 17 по телефону 8 0 16 43 3 88 22. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

Диана Громова только что на волнах радио Брест. Композиция «Запах кожи». Ну, признаться честно, есть некоторые ароматы, которые включают в себя вот этот вот запах. Там еще и черный перец добавляется, да? Ну, а безусловно, еще каждый наверняка вспомнит такой момент, когда вот ты вот рядом с любимым человеком находишься, и у него есть какой-то свой уникальный запах. Именно этот человек, он пахнет домом, каким-то спокойствием, безусловно, да. Ну и это все, безусловно, называется еще и красивым словом «любовь». 14.10 на наших студийных музыкальных композициях «Только о любви». Здесь в эфире «Радио Брест», посвященное каждому из вас. Поскольку каждого из вас, безусловно, мы любим своим огромным «Радио Брест» сердцем. Присоединяйтесь к нам, к нашей компании в FM-пространстве, а также в интернет-пространстве. Будьте вместе с нами в мобильном приложении или находясь дома, скажите: «Алиса, включи Радио Брест», мы тоже будем где-то неподалеку. Совсем скоро викторина от МЧС, не пропустите. Да, ну и хорошие новости вперемешку с музыкой на волнах Радио Брест далее на протяжении этого часа.

Продолжается эфир дневной смены. Мы вместе с вами идем по этому понедельнику, широко шагая, безусловно. Ну и далее в рамках этого выхода поговорим вот о чем. Эта рабочая неделя на календаре, она особенная, поскольку в субботу, 25 июля, наша страна отметит День пожарной службы Республики Беларусь. В честь этого события, мы совместно с Брестским областным управлением МЧС запускаем большую пятидневную радиовикторину. Каждый день, с понедельника по эту пятницу, мы будем дарить подарки и рассказывать вам удивительные тайны истории нашего родного города над Бугом. И в этот понедельник начнем с самых истоков. Хотя республиканский праздник отмечается в честь событий 1853 года, в Брест-Литовске первая пожарная команда пригородской полиции упоминается еще раньше, в 1851 году. Снаряжение, конечно, у них было скромным по современным меркам, да, на всю команду в тот момент выделили всего 11 лошадей и 6 бочек водовозок. Вот такая вот она история. Да, далее прозвучит наш первый вопрос. Первый, кто верно ответит на него, тот и получит специальные подарки от МЧС. Итак, что же там за вопрос? Какое название в те далекие годы носил главный технический инструмент брестских пожарных? Это тот ручной насос для подачи воды. То, при помощи чего и тушились пожары. Три варианта ответа. Это водный поршень. Второй вариант ответа – это заливная труба или это речной нагнетатель. Жду от вас ваши варианты с ответами на номер Вайбера 399-2011. Первый, кто верно ответит и получит тот самый подарок.

0: Погода.
1: Информация от Брест-Облгидромета на ближайшие сутки. Ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы ветра до 14 метров в секунду. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем от 17 до 19 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

Так, ну что, я объявил уже о запуске совместно с Брестским областным управлением МЧС большой такой пятидневной радиовикторине, где мы каждый день вам будем дарить подарки и раскрывать какие-то, рассказывать о удивительных тайнах и историях нашего родного города над Бугом и о том, как раньше работала пожарная служба. Я спросил у вас, какое название в те далекие годы носил главный технический инструмент брестских пожарных, ну, тот самый ручной насос для подачи воды. Три варианта ответа. Вам необходимо было выбрать только верный из предложенных. Водный поршень, заливная труба или речной нагнетатель. Среди вариантов ответа, которые вы предлагали нам, писали просто там, или цифрами писали. Вот Евгений писал. Вообще, вариант 3. Да, но на самом деле были и те варианты, которые были написаны полностью и причем правильно. Все это штуковина, то есть самый главный технический инструмент брестских пожарных, дорогие друзья, назывался заливная труба. Дмитрий был первый, кто верно ответил на этот вопрос. Диме-то и достается специальный подарок от МЧС. Ну, конечно же, здесь название инструмента само по себе, точнее, название и инструмента подсказывает само действие, ведь в него нужно было буквально заливать воду. Там все логически правильно было выстроено, придумано, ну и работало, безусловно. Да, есть у нас первый победитель нашей гонки, правильный ответ «Б» – заливная труба. И именно с помощью этих труб брестские огнеборцы тушили деревянный город в 19 веке. Зима, обязательно свяжемся, расскажем, как он заберет свои призы и подарки. Ну, а у вас есть возможность попробовать свои силы и завтра, и послезавтра, вплоть до пятницы будем играть вместе с вами. Поэтому ваш

ваши варианты. Мы ждем на номер нашего вайбера 39920. А пока же 14 часов и 41 минута, ровно отзеркаленное время, позволяет нам загадать желание. Нам никто это не запретит сделать. Да, ну и верим в то, что ваши желания обязательно сбудутся. Все обязательно произойдет уже в самое ближайшее время. Далее Мохито и диджей Демиксера на волнах Радио Брест. В каждом из Радио Брест приемников.

Дюди Мондо музыкально продолжает эфир на волнах радио Бреста. А вот дневная смена, дорогие друзья, на этом заканчивается. Этот понедельник провели вместе с вами последние 3 часа под любимые хиты на волнах радио Бреста. И с хорошим настроением. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. Меня зовут Женя Филинович. Прощаюсь до завтра с 12 до 15.00. Вновь будем вместе и на одной волне. Дарить радость, безусловно, впитывать себя солнечные лучи, ну, при условии, что они появятся из-за облаков, и, безусловно, радоваться продолжающемуся лету. Наше лето продолжается под музыку, здесь на волнах радио Бреста, и обеспечиваем тебе мы хорошее настроение при помощи той самой музыки. Поэтому делай громче, присоединяйся к нам и оставайся на 104.8 FM в городе Бресте. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Ольга Фалеева. Здравствуйте. В районе отметили 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 574-ю годовщину образования Драгичина. В рамках празднования стартовала акция «Поздравляем земляки» на главной улице города. Участники исполнили любимые песни, поздравили трудовые коллективы. Также в Драгичинском районе прошла трогательная акция «Рождены в один день». Профсоюзы и администрации предприятий, учреждений и организаций поздравили работников, которые отмечают свой день рождения 17 июля. В сквере состоялся торжественный митинг «Светлой памяти героев посвящается», который дал старт районному автопробегу. Руководство района, депутатского корпуса, общественных организаций и молодежь посетили ветеранов Великой Отечественной войны. В день города прошла рекламная акция «Белтелеком на связи с городом», праздничный концерт и чествование лучших тружеников. Звание «Почетный гражданин Драгичинского района» присвоено директору Драгичинского предприятия мелиоративных систем Михаилу Лису и учителю математики средней школы номер 1 Драгичина Елене Протасевич. В городском парке прошли спортивные соревнования, развернулись торговые ряды, аттракционы, выставочные площадки. Завершился праздник выступлением народного вокального ансамбля «Явор де Калина», праздничным фейерверком и дискотекой. В день празднования Дня города в Драгичине открылся новый объект «Автомобильная мойка самообслуживания». Проект по ее строительству реализовал предприниматель Андрей Ковальчук. Утром 17 июля состоялся ее торжественный пуск. С этим событием предприниматель и его команду поздравил заместитель председателя райисполкома Леонид Макаревич, который пожелал новому объекту процветания и успешной работы. 16 июля единый день информирования прошел в трудовых коллективах организаций, предприятий, учреждений Драгичина и района. Информационно-пропагандистские группы райисполкома встретились с трудовыми коллективами Драгичинского района электрических сетей, Центральной районной больницы, представительства Белгостраха и районного отдела фонда социальной защиты населения, коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг Драгичинхимтехуслуги, Драгичинского лесхоза, а также с населением деревни Немержа. Информационно-пропагандистская группа под руководством министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Андрея Лобовича встретилась с трудовым коллективом Драгичинского территориального центра социального обслуживания населения. Были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности, от кибератак до правил на дорогах. Итоги социально-экономического развития Драгичинского района за январь-июнь 2026 года и другие. Представители Драгичинского района достойно выступили на Международном фестивале искусств «Славянский базар Витебске-2026» и завоевали сразу 3 награды. В рамках фестиваля прошел открытый областной конкурс народной музыки и припевки «А музыки грають-грають». Диплом первой степени в номинации «Индивидуальные исполнители на гармонии» получил участник народного ансамбля народной музыки «Попинские музыки» Александр Чешун. Диплома второй степени в номинации «Солисты-припевочники» удостоена Наталья Мартынович, солистка народного фольклорного коллектива «Крынишенька». Дипломом третьей степени награжден Народный ансамбль народной музыки «Попинские музыки» в номинации «Ансамбли народных инструментов».
2: Новости.
3: Вечером 16 июля в городском парке Драгичина состоялся первый кинопоказ «Под открытым небом». Это воплощенная в жизнь инициатива, победившая в республиканском конкурсе Министерства образования Беларуси в прошлом году. Разработкой проекта занимались специалисты отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома. Главной целью авторов было создание современной площадки, где молодые люди могли бы не только смотреть качественное кино, но и общаться в неформальной обстановке. Проект получил грантовую поддержку, благодаря чему идея стала реальностью. 19 июля прошла прямая трансляция захватывающего матча чемпионата мира по футболу. Жители приходили целыми компаниями с друзьями и семьями. В Драгичинском районе проходят праздники деревень и агрогородков, собирая жителей и гостей, напоминая о богатой истории и культуре родного края. Именно такие праздники, наполненные весельем, песнями, танцами и народными традициями, уже прошли в ряде населенных пунктов района. С теплом встретили свои торжества жители деревень Татарновичи, Осиповичи, Головчицы, Суличево, агрогородок Радостово и другие населенные пункты. Каждый праздник был по-своему уникален, но объединяло их одно – искреннее желание сохранить и передать дух общины, порадовать односельчан и их гостей. 14 июля волонтеры Драгичинского района присоединились к молодежному волонтерскому марафону «Добро Бел». Ребята из отряда «Доброе сердце» благоустроили волейбольную площадку на пляже городского водохранилища, а по окончанию работы провели эко-пикник. На территории Драгичинского района в текущем году произошло 33 пожара, 12 из которых по причине неосторожного обращения с огнем при выжигании сухой растительности, разведении костров и курении. Чтобы предупредить подобные происшествия, проходят профилактические акции «Безопасный Новый год», «Зеленый щит за безопасность вместе», во время которых спасатели проводят профилактические рейды. Основное внимание уделяется предупреждению пожаров, в которых могут пострадать одинокие и одиноко проживающие пожилые граждане, семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, на особом контроле семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Всего за текущий год было обследовано 1148 домовладений. В региональном этапе чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги, который прошел на стадионе детско-юношеской спортивной школы Драгичина, футбольный клуб «Драгичин» со счетом 4-1 выиграл у футболистов «Кобрина». С новостями Драгичинского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде на Брещине.
0: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, входящими в Лигу арабских государств. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. В составе прибывшей в Беларусь делегации арабского парламента представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств. Он объединяет 22 государства Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки.
2: Господин председатель, мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что с руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковое возможно.

0: Вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
1: Новости. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь более 28 граммов мефедрона. Преступление выявлено в пункте пропуска Брест, куда под управлением 48-летнего белоруса прибыл пассажирский автобус «Сетра». Водитель предоставил к осмотру личные вещи и пакет с покупками, которые он взял на перевозку в Польше, что позже пояснил при опросе. Таможенник принял решение осмотреть багаж с использованием рентгеновской установки. На полученной сканограмме выявлено нехарактерное вложение в упаковке стирального порошка. Наличие у белоруса запрещенных веществ своей реакции показала и служебная собака. Проведенная судебная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является особо опасным психотропом мефедроном. Возбуждено уголовное дело. И в завершение. Сборная Испании после победы на чемпионате планеты возглавила рейтинг Международной федерации футбола. Новоиспеченные чемпионы мира обошли в обновленном сегодня рейтинге финалистов чемпионата мира 2026 футболистов Аргентины. В решающем поединке аргентинцы не смогли защитить чемпионский титул, уступив испанцам в дополнительное время со счетом 0-1. Третье место в мировом рейтинге занимает Франция, а бронзовые призеры чемпионата мира англичане находятся на четвертой строке. Сборная Беларусь осталась на 96-й позиции. Рейтинг женских сборных также возглавляет Испания, на второй позиции США. Тройку лидеров замыкает Германия. Сборная Беларуси находится на 52-м месте. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.bua и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.10 на наших эфирных часах. Соответственно, совершенно не собираюсь ни покидать, ни оставлять вас, потому что каждый вечер у меня есть приятнейшая миссия провожать вас по дороге домой. Зовут меня Алексей Лихович, и это наше вечернее шоу. Ближайшие 3 часа мы вместе с вами узнаем массу интересной, полезной информации. Ну и, конечно же, без хорошей музыки мы с вами точно не останемся. Совсем скоро это будут Эхо Смит и Кул Кидс. Пораньше Do It Pop, Love Me Again. А вот Фезо и Кидс сразу после музыкальной композиции на Радио Брест. Оставайтесь с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Знай наших.

0: «Правила движения».
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома, и вот о чем они предупреждают сегодня. В некоторых интернет-ресурсах начала распространяться информация и фотография, на которой якобы запечатлены огромные очереди у дверей МРЭО ОГАИ Барановичского ГУВД. Госавтоинспекция официально заявляет, данная информация не соответствует действительности. Опубликованный в сети снимок не имеет никакого отношения к МРЭО ГАИ город Баранович. На фотографии запечатлено другое здание. Использование подобных случайных иллюстраций – классический и банальный прием создания искусственного ажиотажа. Работа регистрационно-экзаменационного подразделения осуществляется в штатном режиме. Все административные процедуры проводятся в установленные законодательством сроки. Действия в работе любого МРЭО существуют прогнозируемые дни повышенной активности граждан. Традиционно самыми загруженными днями являются суббота и вторник. Суббота, потому что у большинства граждан это выходной день, и именно его они выбирают для постановки транспорта на учет или обмена водительского удостоверения. А вторник – это первый рабочий день подразделения после выходного. Выходных, воскресенья и понедельника. В этот день поток посетителей возрастает за счет того, что за прошедшие выходные граждане активно совершают сделки по купле-продаже автомобилей. И естественно, что в эти дни поток посетителей увеличивается, что является абсолютно нормальным и контролируемым процессом. Сотрудники МРЭО ГАИ Барановичского ГУВД делают все возможное, чтобы максимально быстро, качественно и комфортно обслужить каждого водителя даже в часы пиковых нагрузок. Справочно важно знать. Для удобства граждан, равномерного распределения рабочей нагрузки и регистрационных отделов напоминаем важные правила, которые помогут избежать вам очередей. Для жителей города Брест-Кота и Брестской области регистрация, постановка на учет транспортных средств может осуществляться в любом подразделении МРЭО ГАИ Брестской области, а именно Брест, Кобрин, Береза, Пинск, Столин, Барановичи. Независимо от вашего конкретного места проживания в пределах области, снятие же транспортного средства с учета возможно в абсолютно любом регистрационном подразделении ГАИ Республики Беларусь, независимо от места регистрации автомобилей и вашего проживания. Планируйте свой визит заранее, по возможности выбирайте для посещения МРЭО менее загруженные будние дни. Это среду, четверг или пятницу.
0: Правила движения.

0: Погода.
1: По информации Бресту Белгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачные с прояснениями погода, а временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно, находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16:51 на наших эфирных, а это значит, что мы можем продолжать. Мы уже на пороге следующего часа, и перед этим такая вот интересная, полезная информация. Может быть, кстати, и вы себе возьмете, скажем так, это на верочку. В Китае становится популярным необычный способ спасения от летнего зноя. Укладывая детей спать, родители дают чадам плоды, известные как восковые тыквы. Эти тыквы, еще их называют зимними дынями. Они состоят на 95% из воды, хорошо поглощают тепло и в течение долгого времени остаются прохладными. Нет сомнений, что обниматься с такими плодами во время жары очень даже приятно. Кстати, этот экологичный способ подходит и для того, чтобы охладить домашних питомцев, обеспечив им более комфортный отдых в жаркие дни. Ну, а многочисленным пользователям интернета остается только хихикать и умиляться, рассматривая публикуемые фотографии. Малыши, которые спят в обнимку с тыквами, причем тыквы размером с самих детишек, смотрятся невероятно мило и неизменно собирают тысячи восторженных комментариев. Ну, конечно, дети, это же беспроигрышный вариант. Ну, мне почему-то сказка «Золушка», говорит, положил ребенку грелку, и грелка в 12:00 превратилась в тыкву. Не знаю, больше соображений на данный счет у меня никаких. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас недавний свежачок от Five Star Family и Fargo перемотаем, но их вы не перематывайте, их вы послушайте, ну и дождитесь меня в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Иранский конфликт показал необходимость для арабских стран ориентироваться не только на крупные и богатые страны мира, но и равновеликие страны, такие как Беларусь. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.
2: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией, другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение. Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равновеликие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси.
0: Новости.
1: По инициативе прокуратуры Ивацевичского района по результатам надзорных мероприятий за прошедший период года отменены и изменены проводившиеся с нарушением законодательства 24 процедуры закупок за счет государственных и собственных средств на общую сумму свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области. Виновные лица привлечены к ответственности. По информации прокуратуры, нарушения были допущены по различным причинам, среди которых не только незнание требований законодательства, но и неправильное его толкование должностными лицами заказчика. Наиболее распространены нарушения, связанные с ошибками в формировании закупочной документации, неверным описанием либо отсутствием обязательных критериев оценки предложений. И в завершение. Порядка 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников. Одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Ярмарки будут проходить в крупных городах, рядом с крупными торговыми объектами. Информацию можно будет узнать на сайтах облисполкомов, Минского горосполкома в СМИ. Многие торговые организации проведут акции, предоставят скидки, а также окажут дополнительные услуги покупателям. Расширенная распродажа товаров школьного ассортимента стартовала 15 июля и продлится до середины сентября. Практически в каждом торговом объекте оформлены тематические секции. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.13 на эфирных. Продолжаем. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Если вы за рулем, да и не за рулем, тоже обязательно соблюдайте все правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, то обязательно сообщайте о них нам для того, чтобы мы эту информацию рассказали остальным и помогли оказаться в нужное время, в нужном месте. Одним словом, становитесь нашими дорожными корреспондентами. В ближайшие два часа масса интересной и полезной информации. Куда-то нас в очередной раз укажет нам путь наш радиокомпас. Также я расскажу, почему быть болельщиком полезно для психики. Совсем недавно закончился тот самый волнующий, интересный мундиаль. И вот как раз-таки ученые тоже не сидели сложа руки и некоторые свои наблюдения нам рассказали. А вот в разряде «Ну и новостей» расскажу про очень интересную гостью из представителей братьев наших меньших, которая проникла в ванную героини нашей «Ну и новости». Ну, одним словом, вот такой план на ближайшие два часа, так что оставайтесь вместе с нами и, конечно же, с хорошей музыкой. Прямо сейчас в эфире «Радио Брест» и на «E-Rehab» «I'll be waiting».
0: По дороге домой.
2: «Радио Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Запрашаем на национальный паляўнічы фестываль на Ліботскія стрэлы. Паляўнічы фэст адбудзецца 25-26 ліпеня на турыстычнай стаянцы «Белакорац» у заказніку на Ліботскі і пройдзе пры падтрымцы Міністэрства лясной гаспадаркі, Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў і Валужынскага раённага выканаўчага камітэта. Вас чакаюць чэмпіянат вабільшчыкаў аленя, выставы паляўнічых сабак і паляўнічых трафеяў, біятэхнічных збудаванняў, прэзентацыя нацыянальнай трафейнай кнігі Рэспублікі Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной лоулі и прыгатаванні ежы з дзічыны и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристическая стоянка «Белакорац», 25 липеня. Шакаем усіх!
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

0: Ну и новости.
1: Так, 17:26 на эфирных, и на очереди у нас очередная интересная, забавная и нестандартная ну и новость про дружбу человека и братьев наших меньших. Вернувшись домой из поездки, 30-летняя Мими Стрэнджер с удивлением увидела, что в ее ванной кое-кто поселился и, кстати, неплохо очень даже обжился. Оказывается, жительница Бетфорда, это в Англии, забыла закрыть окно в ванной комнате, и туда проникла голубка. И не просто проникла, а деятельная пернатая гостья натаскала веточек и листьев в косметичку Мими, устроив там гнездо, и даже успела отложить там яйца. Возможно, кто-нибудь другой решил бы избавиться от гнезда и от яиц, и от пернатой мамаши, но только не Мими. Женщина рассказала, что она очень любит животных и считает, что у каждого создания должен быть шанс на жизнь. Так что хозяйка ванной позволила птице и дальше высиживать своих отпрысков, тем более, что голубка совсем не нервничает, когда Мими заходит в ванную. Правда, с косметичкой 100% придется распрощаться. Вот такая история милая. Ну, оно и понятно, потому что там нашу героиню новости зовут Мими по-другому, и быть-то не должно. Всем милого вечера, отличного настроения. Прямо сейчас Ваня Дмитриенко в эфире Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода, а временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест, Янки Купалы 110, район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505, 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Буквально вчера мы с замиранием сердца наблюдали о том, какая же будет судьба у главного приза, главного кубка чемпионата мира по футболу. Это было интересно, это было захватывающе, да, согласитесь. До последнего они держали интригу, молодцы, подарили нам прекрасное зрелище. Ну, а вот, собственно, ученые, как говорится, тоже не сидели сложа руки и как раз-таки очень даже провели интереснейшие исследования. Оказывается, просмотр спортивных соревнований, вообще мероприятий в роли болельщика особенно полезен тем, кто знает за собой эмоциональные срывы и такой взрывной непредсказуемый характер. А самое большое ощущение счастья и содержательности жизни выявили у тех, кто систематически сам занимается спортом. Наблюдая активную игру в массовых командных видах спорта, современники с небольшими проблемами поведения эмоционально успокаиваются. Хорошо отпускать эмоции, особенно на стадионе, особенно в сообществе таких же эмоционально свободных людей. Ощущение благополучия

0: прочее связано с удовлетворенностью от жизни, гармоничным самочувствием, хорошим настроением. Так вот, болельщик с улыбкой на лице не склонен к заболеваниям, в том числе депрессии, приносит обществу больше пользы уже тем, что не конфликтует по-пустому и устойчив к стрессу. Исследователи выявили и обратную связь. Счастливые общительные люди чаще смотрят спорт, и даже если сами активно в нем не участвуют. Кажущиеся риски и переживания от того, что авторитетная команда может проиграть, для психики не критичны. По своей природе человек оправдывает свои мысли и поступки так же, как оправдывает действия других авторитетных близких и дорогих людей. Это относится и к спортивной команде, выбранной болельщиком. С ней чувствуют незаменимую эмоциональную связь, совместимую с ее взаимопониманием. Так вот, игра спортивной команды доставляет болельщику те самые необходимые эмоции. А дар эмоций — это то, чего, в принципе, иногда не достает, поэтому и ценится. Многие замечали, что после победы команды активный верный болельщик субъективно, личностно, ориентированно оценивает ситуации. Мы выиграли. Ну, а уж как раз-таки при поражении он говорит, они проиграли. Увеличение дистанции от любимой команды при проигрыше — это естественный защитный механизм психики современного человека. А именно, уход от негатива, а не смакование его. Так вот, ни один уважающий себя специалист не утверждает, что футбол или другая командная игра излечит какое-нибудь серьезное расстройство настроения, депрессию или иные недуги. Но, тем не менее, польза визита на стадион или просмотра матча дистанционно уже в том, что можно почувствовать себя эмоционально лучше, особенно в компании человека, разделяющего твои взгляды. Попробуйте сами и удивитесь этому прекрасному эффекту. Оставайтесь вместе с нами, ну а прямо сейчас Люся Чеботина и ее отче, по-моему, самый главный хит на радио Брест.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Завтра в Бресте состоится третье заседание рабочей группы по взаимодействию Республики Беларусь и Орловской области Российской Федерации. Губернатор этого российского региона Андрей Клычков прибыл сегодня в аэропорт Брест. Встретил гостя заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. Экономическое сотрудничество между двумя регионами традиционно демонстрирует положительную динамику. В ходе нынешнего визита состоится посещение производственных площадок открытого акционерного общества «Ивацевич Древ», предприятий «Березостройматериалы», «Джафре», «Лабортехник», «Агропродукт» в Каменецком районе, фермерского хозяйства «Беркли» в Малорицком районе и «Агропищепрома» в Бресте. Делегация также ознакомится с объектами туристической сферы первого региона – Косовским дворцово-парковым комплексом и усадьбой Немцевичей. В Брестской области увеличивают площади садов и ягодников. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. По данным на начало года, на территории региона под плодово-ягодные культуры было занято более 8 тысяч гектаров. В Брестской области сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства профессионально занимаются этой работой. В целом, выращивание ягод в Брестской области сейчас в тренде. Например, в Пинском районе намерены увеличить площади смородины. Такие планы у открытого акционера общества «Парахонское». При уборке урожая черной смородины раньше использовали ручной труд. Сейчас внедряют механизированный способ. Первый сезон работает специализированный комбайн. Если наши планы оправдаются экономикой и технологией, то, видимо, будем еще более серьезно переходить на черную смородину. Спрос на нее большой, ниша эта еще не занята, пояснили в хозяйстве. В этом году ягода разошлась на внутреннем рынке. Ее отгружали в розницу и на переработку. Брест ожидает одно из самых ярких событий года – День города Берестия-2026. Уже в эту пятницу, 24 июля, программу праздничных мероприятий открывает фестиваль «Облака молока». Целый день в парке мира будут работать интерактивные детские и спортивные площадки, фудкорты. Посетители смогут попасть на концерт группы «Артик и Асти», увидеть праздничный фейерверк. В это же время на картинговом стадионе «Альянс» начнется байк-фестиваль «Брест Мотор Мьюзик Уикенд». А в 18 часов на набережной Франциска Скорины в створе улицы Советской стартует «Брестский рубеж» – соревнование сильнейших спасателей-пожарных. 20 часов на площадке у фонтана возле кинотеатра «Беларусь» на креативный подиум выйдет пятый фестиваль моды и стиля «Лукбук». Модный маркет в нынешнем году выстроится на улице Гоголя, где в течение двух дней 24 и 25 июля будут продаваться швейные изделия предприятий участников фестиваля.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Белорусский фильм «Одно на двоих» получил награду на международном кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Кыргызстане. Об этом Белта сообщили в пресс-службе национальной киностудии «Беларусьфильм». В конкурсе участвовали 8 стран – Беларусь, Россия, Китай, Иран и государства Центральной Азии. Главную награду в номинации «Лучший монтаж» получила Ольга Решетникова. Фильм режиссера Ивана Павлова «Одно на двоих» рассказывает о подвиге летчиков-героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, которые ценой собственных жизней увели терпящий крушение учебно-боевой самолет Як-130 от жилых кварталов в Барановичах в мае 2021 года. У студентов первого курса специальности урбанология и сити-менеджмент Брестского госуниверситета имени Пушкина прошла ознакомительная практика, посвященная изучению функционирования городских систем. Ребята посетили ключевые объекты Бреста и региона – вокзал, станции Брест-Центральный, аэропорт Брест, котельное хозяйство, мусороперерабатывающий завод, предприятие «Коммунальник», пляж «Заречный», национальный парк «Беловежская пуща» и другие. Будущие специалисты познакомились с особенностями работы городских служб, организации транспортной системы, обращением с отходами, теплоснабжением, коммунальной инфраструктурой и управлением туристическими потоками. Особое внимание уделили вопросам устойчивого развития, экологического менеджмента и формирования комфортной городской среды. Брестская радость везет серебро из Стамбула. Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народного танца занял почетное 2-е место на престижном международном конкурсе. С 13 по 19 июля в Турции наши артисты с честью представляли страну, покорив зрителей и жюри богатством белорусской культуры и высочайшим мастерством. Конкурс объединил около 40 коллективов из стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. В конкурсную программу брестского коллектива вошли хореографическая композиция на купалле, хореографическая зарисовка «Пастушок» и фольклорно-обрядовая композиция «Кирмаш». Также в одном из концертных залов Стамбула при поддержке белорусского консульства состоялся сольный концерт брестских артистов. График движения поездов временно изменился на участке Минск-Барановичи-Брест, сообщили Белта в пресс-центре Белорусской железной дороги. Изменения связаны с проведением планового восстановительного ремонта пути на перегоне Негорелая-Койданова с 20 по 24 июля и с 27 по 30 июля. Отдельные поезда международных, межрегиональных, региональных линий бизнес и эконом-класса будут следовать измененным расписаниям, а отдельные будут отменены. Подробности на официальном сайте перевозчика. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее новости компании и прогноз погоды. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.12 пробило на наших эфирных, а это значит, что время продолжать вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Еще один час я вместе с вами и, конечно же, с полезной и интереснейшей информацией. Music Box ожидается, музыкальная новость обязательно сегодня вас ожидает. А вот совсем скоро мы узнаем, куда же направит нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса. Про одну из достопримечательностей первого региона обязательно и подробно вам поведаю. А что в музыкальном эфире? Совсем скоро это Bruno Mars и Marry You. Чуть пораньше. Hello, Marchie. At the end of it all. А вот Milky, Just the way you are. В версии Дэвида Гетты уже совсем скоро, буквально через композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:23 на наших эфирных. Мы продолжаем и начинаем раскручивать стрелку нашего радиокомпаса. Куда этот радиокомпас отправит нас сегодня? И отправляет он нас сегодня в Ганцевичский район. Вообще, во всей Брестской области есть много мест, овеянных тайнами и легендами. Так вот, одним из таких является Избийский бор в Ганцевичском районе. Одни старожилы рассказывают, что примерно в этих местах в позапрошлом столетии зимой замерзал кем-то избитый до полусмерти человек, и ему явилась Божья Матерь в виде иконы на дереве. По давнему преданию, икона Божьей Матери приснилась одному сельчанину из деревни Денисковичи. Богородица сообщила об этом месте и сказала, что всем, кто придет к ней в этот самый бор, будет она помогать. Особое внимание в Избийском бору привлекает чудодейственная сосна. На ней появилась икона Божьей Матери. Местные жители, собиравшие там грибы и ягоды, отвозили ее в соседние деревни, однако икона чудодейственным образом возвращалась на эту сосну, и решили тогда люди на этом месте и поставить церковь. Построили церковь как раз на Успение на 28 августа. И со всей Беларуси люди приезжали сюда, да и не только. Кто был болен, исцелялся, везли туда даже деньги и украшения. Война, к сожалению, не пощадила это святое место. Церковь была сожжена, следы иконы утрачены. Но вот 15 ноября 2014 года на распиле березы, которая росла неподалеку от известной сосны, куда приходят помолиться верующие, отчетливо появился лик Божьей Матери с младенцем и крест. Это настоящее чудо. Таким образом, икона все-таки возвратилась на родную землю. Сейчас это место невозможно не заметить. Сразу около дороги на деревьях навязаны цветные ленты, а на месте разрушенного храма построен новый. Исцеляющий источник существует и сейчас. Вода в нем не утратила своих целебных свойств. Любой человек, желающий исцелиться от недуга, очиститься от грехов или просто попробовать чистейшей воды, будет радушно встречен ганцевичской землей. Целебные свойства имеет, кстати, и карас, той самой сосны, которая хоть и высохла, но стоит крепко, под которой, по легенде, простым пастухом была и найдена та самая знаменитая икона Божьей Матери. Ганцевичский район, так что милости просим, хороших всем впечатлений, оставайтесь с нами. Ну а в середине часа не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода, а временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:39 на часах, 20 июля на календаре. И вы знаете, это очень интересная дата, потому что именно 20 июля появилось очень интересное музыкальное явление, причем 86 лет назад. А я думал, все-таки как раз-таки попозже. Итак, представляете, ровно 86 лет назад, 20 июля 40-го года, в мире музыки произошло событие, которое навсегда изменило шоу-бизнес. Американский журнал Billboard, тот самый знаменитый, который сегодня знает каждый, кто хоть раз интересовался музыкой, опубликовал свой первый единый хит-парад, список самых популярных песен. До этого Billboard, конечно, публиковал чарт продаж, но каждый из них составлялся на основе данных только отдельных компаний грамзаписи. А вот в 1940 году они впервые объединили все данные в один список, получив настоящую объективную картину того, что же на самом деле покупают. Вы знаете, кто занял самую первую строчку этого исторического рейтинга? Это был оркестр Томми Дорси с песней «I'll Never Smile Again». И, что особенно интересно, вокал в этой композиции исполнил никто иной, как молодой и тогда еще совершенно начинающий певец по имени Фрэнк Синатра. Можете себе представить, Синатра уже на заре своей карьеры и сразу же такая знаковая запись. Песня оказалась настолько популярной, что продержалась на вершине чарта целых 12 недель, почти 3 месяца. А ее соперниками в той самой первой десятке, кстати, были такие монстры, как Глен Миллер, Бинг Кросби и Томми Дорси Джимми. Вот такой интересный факт из истории музыки в этот вечер. Ну а мы с вами продолжаем наш путь домой. И впереди еще очень много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.50 на эфирных, дорогие друзья. Все, уже на последние минуты этого часа, а это значит, что мне пришло тоже время откланяться, пожелать вам только прекрасного вечера, ну и самое главное, озвучить сообщение от нашего дорожного корреспондента. 18.49 минут назад, вот оно прилетело. Итак, внимание, город Брест, перекресток Московская, Пионерская, там у нас ДТП, а посему, внимательно, Сергей, вам низкий поклон. Сейчас спасибо нашим дорожным корреспондентам за самую свежую, точную информацию с дорог города Брест не только, но и всем вам за то, что остаетесь вместе с нами и на наших волнах. Желаю только приятного вечера, только замечательного настроения. И вот он, понедельник, был бы он легкий или тяжелый, какая разница, потому что он уже заканчивается. А вот завтра будет тот самый вторник больших совершений, чего я вам, собственно, дорогие друзья, и желаю. Поэтому будьте с нами, всего самого наилучшего. А с вами все это время, все эти три часа был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Закон закрепляет обязанность владельцев железнодорожных путей вести учет, расследовать и информировать уполномоченные органы о допущенных нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Расширяется круг лиц, обязанных проходить обязательные медицинские осмотры, медицинское переосвидетельствование, предрейсовые или предсменные медицинские осмотры, либо освидетельствование. Кроме того, уточняются некоторые виды пассажирских сообщений, в частности, межрегионального и регионального. Выделяется новый тип поездов, поезда региональных линий эконом-класса ускоренные. Закон также предусматривает передачу функций военизированной охраны Департаменту охраны МВД. Заместителю генерального прокурора Республики Беларусь Сергею Удовикову присвоен классный чин государственного советника юстиции 3-го класса. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня. Меморандум о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и Арабским парламентом, подписанный сегодня в Минске, станет межпарламентским мостом, который в будущем будет связывать Беларусь с арабским миром. Это отметил в комментарии журналистам председатель Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи, передает Белта. По его словам, отношения выходят на новый уровень стратегического партнерства. «Мы придаем большое значение межпарламентскому сотрудничеству, поскольку считаем, что оно является продолжением официальной дипломатии», – добавил он. Отношения с Беларусью, по его словам, затрагивают все основные темы сотрудничества на уровне 22 арабских государств, которые являются членами арабского парламента. Это взаимодействие в торгово-экономической сфере, в областях образования и медицины.
0: Новости.
2: Год белорусской женщины.
1: Учитель истории из Барановичского района Диана Тукай нашла для себя способ перезагрузиться во время школьных каникул. В отпуске она меняет профессию, становится помощником комбайнера. Такая идея пришла девушке 4 года назад. Дело было за малым – получить права тракториста и заручиться поддержкой отца-механизатора. Семейный тандем трудится на полях открытого акционерного общества «Крошин» на 9-летнем комбайне «Полесье». «Мой отец работает в сельском хозяйстве, дед посвятил ему всю жизнь. У нас получилась династия. Когда сама к этому прикоснулась, заметила, что и меня стали уважать больше. Школьники со мной на связи. Спрашивают, как дела, сколько мы намолотили, переживают. Есть поддержка со стороны коллектива, в котором работаю сейчас. Я единственная девушка. Водители, комбайнеры трепетно относятся, волнуются. Поддержка колоссальная», – заверила Диана Тукай. И в завершение. В Бресте на пересечении улиц Ковельская, Жукова и Кирпичная открыли движение транспорта. После масштабной реконструкции пропускная способность этого узла существенно выросла. Конфигурация перекрестка полностью изменена на перпендикулярную. Улицу Жукова расширили до полноценных 4 полос. Уложено новое асфальтовое покрытие. Частично смонтирована современная светофорная система и обустроены удобные пешеходные связи. Подрядная организация сработала оперативно и уже приступила ко второму этапу строительства. Прокомментировал ход работ директор Брестского управления капитального строительства Игорь Косенков. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

0: Зорки говорять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. И зараз я пропоную зазирнуть у будучиню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на уторок 21 липеня. Завтрашний гороскоп обяцает выдатный час для принятия любых решений, у тым лику и самых непростых. Зорки наделяются такими якостями, как разважливость, умение пролишивать ситуацию, домовляться с партнерами и находить компромисс. А так само у выпадку необходимости принимать рашучие меры. День завтра выдатно подходит для ведения бизнеса, любых самостойных проектов и кроков, а так само для деловых и особистых перамоў. Калі у вас ёсць ідэя, якой вы хочаце падзяліцца, або спрэчнае пытанне, якія трэба з кімсьці абмеркаваць, то дзейнічайце. Дзень адкрывае вам усе магчымасці для дасягнення поспеху. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра Овен мае шанец адчуць на сабе справядлівасць прымаўкі ўсё добра ў меру. Дзень схіляе яго да ўмеранасці ва ўсім, у справах, ва ўчынках, у ежы, у размовах, у каханні. У любых пытаннях, якія Овен завтра будзе вырашаць, яму варта выбраць залатую сярэдзіну, ну а калі пытанне спрэчнае, пашукаць кампраміс. Толькі тады вынік яго не расчаруе. Калі ж Овен завтра пачне секчы з пляча, то рызыкуе, што ад яго праектаў і планаў застануцца толькі дробныя трэскі. Завтра ситуация может запотребовать от тельца подтримать кого-нибудь, оказать допомогу, выслухать и дать параду. Больше зато и телец и сам будет настроен альтруистично, а так что навод коли до яго не извернуться по допомогу, и он здольный сам яе пропоновать. День наделяет тельца жаданием клопотиться, оборонять и опекать, робящий его выдатным слухачом и психоаналитиком. Один але у кахани завтра клопот тельца может выявляться занадто уже активно. Старайтесь, каб ён не перетворился у докучливость. Завтра близняды будут не супрать покомандовать людьми. Зрешты частей за все люди будут только за. День наделяя близнят упэўненостью у сабе и харызмой, дозволяющей проявлять лидерские якости и нават неяк манипулявать людьми. Дякуючи гэтаму близнятам завтра будет не тяжко оборонить свою идею, организовать любой процесс, переконать у своей правоте. Это добрый день, каб завоевать чьёсти сердце або просунуться у карьеры. Заутра зоркі раяць раку прысвяціць гэты дзень зносінам пакаленняў. Бацькі, дзеці, унукі, чым больш блізкіх людзей збярэцца разам, тым лепш. У коле родных рака заўтра чакае не толькі шчырая цеплыня зносін, але і шчаслівыя шансы лёсу. Магчыма, менавіта ў гэты дзень рак атрымае нечаканую дапамогу або прапанову ад сваіх блізкіх. Калі ж рак не мог вырашыцца завесці даверную размову, заўтра самы час усё абмеркаваць у нязмушанай і душэўнай сямейнай абстаноўцы. Завтра день наделяя льва немалым зарадом бадёрости, энергии и сил. Махчыма, уставший с ложка, ён гэтага не чуе, але досыць яму выпить кубок кавы и принять контрастный душ, як жыццё зайграе яркими фарбами. Зоркі раіць льву завтра надаць час загартоўцы и нагрузок на свой организм. Потешьте сабе пробежкой и заняткам фитнесом або походом у бассейн. А заодно таким танцевальным видом спорту, як стральба вашима у адрес особ супрацьлеглага полу. Завтра день обяцая порадовать деву приемными сюрпризами. Во усім, за что б яна не узялася, поспех обяцая быть на яе баку, особливо у тым, что звязано с любовными справами и финансами. Цалкам верагодна, день порадуе яе добрым прибытком, удалой куплей, подарунком або романтичной сустрэчай. Каб проверить гэта, деве завтра достаткова не сядзець у чатырох стенах. Знаёмцеся, улюбляйтеся, прызначайте спатканне, займайтеся бизнесом и шопингом. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.

0: 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром и днем облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 17-19. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 12-14, днем 17-19.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 градусов.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 градусов.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 градусов.
0: Слушай наших.